сточной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины поглощает.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life. It's now or never. Группа

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо.

0: Тадж-Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
1: Рок-арсенал.

Всесоюзный радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП Нортон Лесли Романовна.
4: Угарина 320-665-80-017-95-74.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
9: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
10: 30 лет опыта – это гарантия.
9: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
10: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
11: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Рубрика ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Татьяна Москалькова заявила, что хотела бы вернуться на работу в Госдуму. При этом бывший уполномоченный по правам человека в России окончательного решения еще не приняла. «Я знаю эту работу, я ее люблю, она мне ценна. Но мне нужно время все-таки подумать», цитирует Москалькова агентство ТАСС. Закон позволяет бывшему омбудсмену принять участие уже в ближайших выборах в парламент. В четверг Госдума назначила Яну Лантратову на пост нового уполномоченного по правам человека в России. Екатеринбургским больницам разослали фейковые письма о хантавирусе. В тексте сообщений было сказано, что в военном госпитале ЦВО якобы зафиксировали первые вспышки заболевания. В Минздраве Свердловской области подчеркнули, что сообщения ложные. Случаев выявления хантавируса в регионе не было. Кроме того, электронный адрес отправителя не соответствует адресам ни Свердловского правительства, ни регионального Минздрава. Похожая рассылка на этой неделе была выявлена и в Татарстане. Более 180 площадок в Свердловской области примут участие в «Ночи музеев». Всероссийская акция состоится в субботу, 16 мая. Программы предлагают не только государственные и муниципальные музеи, но и частные, ведомственные и даже школьные. Тема «Ночи музеев», предложенная на федеральном уровне, родное в рамках Года единства народов России. Дополнительно в регионе сделают акцент на 300-летие камнерезного дела на Урале, а также юбилей Свердловского рок-клуба, пишет «Коммерсант Урал». Мошенники похитили у россиян 7,5 миллиардов рублей за первые три месяца этого года. По данным ЦБ, российские банки за первый квартал получили от пострадавших 496 тысяч обращений. Банки отразили более 16,5 миллионов попыток совершения мошеннических операций и предотвратили хищение 1 триллиона и 800 миллиардов рублей. В основном аферисты атакуют обычных граждан. Бизнес и компании оказываются под ударом у хакеров. Правда, они также нередко преследуют только финансовые цели. Магнитная буря среднего уровня достигнет завтра Земли. Причиной возмущений в магнитном поле в лаборатории солнечной астрономии назвали корональную дыру на Солнце. Ученые называют ее наиболее крупной структурой, которая на данный момент есть на Солнце. Корональная дыра точно повлияет на Землю. Изменения в магнитном поле нашей планеты могут быть заметны с вечера четверга. Официальный доллар на завтра 73.14 и евро 86.29.
2: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
1: Итак, сегодня 15 мая, в пятницу в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков, утром плюс 21, а днем плюс 28 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов-108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
1: Песня, которую я хочу вам представить,
2: с оригинальной скрипкой.
0: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарина П 320-665-80-017-95-74.

0: друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
4: Внимание, друзья! 16 мая в 20.00 в Джойпабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая в 20.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

0: Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Джейку в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Информация на правах рекламы.
2: «Уникум» представляет новинку «Джейку J6». Да, извилистым дорогам. Нет, заботам и тревогам. Где же брать Джейку J6? На Росточной. В «Уникум» отличные условия. Это точно. Новый Джейку J6 от 2 050 000 рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются. «Уникум» остается с вами. Приезжайте. Росточная 38.
3: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

0: спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Итак, сегодня 15 мая, в пятницу, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков, утром плюс 21, а днем плюс 28 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
4: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
5: 30 лет опыта – это гарантия.
4: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
5: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
6: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу в 21.00 в эфир «Арсенала» выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и, что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе «Арсенала» ВКонтакте.
1: Со своей стороны сегодня представляю
2: с одноименного альбома 1971 года.
0: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден» Лесли Романовна.
7: Угарина П. 320-665-80-017-95-74.
8: Привет вам, доблестные арсенальцы! Ну что, братья и сестры, взбодримся!
9: На рок-арсенале.

0: от 2 050 000 рублей. Дарим 100 000 рублей на установку доп. Оборудования. Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Модо-C5.
1: Внимание, друзья! 16 мая в 20:00 в Джой-Пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Рок-арсенал.
3: Доброе утро, доблестные арсенальцы! Да пребудет с вами сила любимой музыки! Вперед и с песней!

0: Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ух ты! Велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Привет вам, доблестные арсенальцы. Ну, за погоду. Держись, Урал.
7: На рок-арсенале.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Уникум «Черри» запели, капели, оттаяли, скид.

0: автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца мая текущего года.
2: Доброе утро, человечество! Говорит нейросущность Арсенала. Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Здравствуйте. Мошенники перед началом ЕГЭ нацелились на выпускников. Против 11-классников используют двухэтапную схему обмана. Сначала злоумышленники за символическую сумму обещают подобрать ответы под конкретный вариант контрольно-измерительных материалов, причем сделать это прямо во время экзамена. Для этого выпускнику необходимо пронести телефон на ЕГЭ и отправить номер варианта в чат. Накануне экзамена приходит видео о том, что предоставить реальные ответы невозможно, однако можно купить некую экспресс-подготовку. Способ обмана эксперты называют гибридом мошенничества и психологического саботажа. В Думе Екатеринбурга предложили прогнозировать ремонт остановок городского транспорта. Это поможет спланировать траты на восстановление комплексов после нападений вандалов. Городские депутаты предложили по итогам этого года проанализировать, сколько в итоге средств будет потрачено. Вторым предложением, которое также касается остановок транспорта, стал переход на установку пластиковых витрин или антивандального стекла, которое более стойко выдерживает нападение вандалов, пишет КП «Екатеринбург». Синоптики подвели температурные итоги 14 мая. По данным телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге, среднесуточные температуры в уральской столице наконец вернулись к норме. Среднесуточная накануне составила плюс 13,9, а дневной максимум плюс 26. Ночью холоднее всего было в Тавде, где чуть выше плюс 1, а максимальную температуру днем 14 мая зафиксировали в Красноуфимске почти плюс 27. Напомню, что с 15 по 20 мая Екатеринбургу и всей Свердловской области пообещали аномально жаркую погоду с температурой до плюс 30. Росавиация к утру пятницы сняла ограничения в большинстве аэропортов, где действовал план «Ковер». Ограничения на использование воздушного пространства пока продолжают действовать в Махачкале и Череповце. Возобновили работу без ограничений столичные Внуково, Домодедово и Шереметьево. Каждый из этих аэропортов сначала вводил частичные ограничения и принимал самолеты по согласованию со службами безопасности. По данным Минобороны, над регионами России этой ночью сбили больше 350 дронов. Упаковка шашлыка на майские праздники этого года подорожала на 9%. Средний чек, по данным чек-индекса, составил 830 рублей. Объем продаж в денежном выражении вырос на 21%, а число покупок на 13%. По данным аналитиков, в этом году покупатели также чаще, чем в прошлом, приобретали шампуры и мангалы. Средняя стоимость всего набора для приготовления шашлыка составила во время майских праздников 2619 рублей. Официальный доллар на сегодня 73.14, евро 86.29.
4: Информация на правах рекламы.
5: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
6: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
5: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
7: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше 0.
4: Информация на правах рекламы.
8: Добро пожаловать в «Изумрудный Бор». Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
9: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в «Изумрудном Бору».
10: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
7: Спонсор программы Макс Авто АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Верните радость движения без боли. Современное эндопротезирование суставов для восстановления мобильности. Сочетание передовых медицинских технологий и опыта специалистов. «Здоровье 365» – экспертное решение сложных проблем. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 10:05 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив, начинается, естественно, программой «Макс Авто». В студии Павел Рубцов, на связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
12: Доброе утро.
7: Ждем ваших сообщений, ваших свидетельств с дорог, ваших вопросов относительно марок, моделей, правил дорожного движения, юридических вопросов. Может быть, юридические вопросы возникают. Все, что касается автомобильного и околоавтомобильного мира, на +7 908 909 104.5 присылайте через любой мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте, радиофорум 104.5 FM называется страничка, там есть чат, туда тоже пишите. Вот как раз то на дорогах творится. Во-первых, у нас там на Комсомольской продлили закрытие движения из-за ремонтных работ на Калине.
12: Ну, до 18-го.
7: Сдвинули чуть-чуть вправо, ну, чуть-чуть. Вроде как до 18-го пока мая, ну, на несколько дней, надеюсь. И, ну, мне-то все равно, я там не езжу. А вот люди, которые передвигаются сейчас и по Калине, и на Малышевском мосту, ну, то есть жители ЖБИ, они страдают все-таки от этих перекрытий, от всех.
12: Там сложнее, да.
7: Ну, в общем, напишите, что там творится, если есть свидетельство. А есть еще новости с дорог. Екатеринбургские водители делали неприятные открытия, пишет портал Е1. Их стали штрафовать за езду по выделенным полосам на проспекте Космонавтов. Цитата от одной из читательниц. Заработали камеры по Космонавтов на участке от кинотеатра «Заря» до ТЦ «Омега». Получила штраф в начале мая. Штраф составляет 250. Ну, со скидкой получается 1687.
12: Да, именно так. Сейчас скидки неровные такие, поэтому
7: четверть.
12: Суммы получаются такие интересные, да, которые незапоминаемые совершенно. Ну, слушай, не надо выезжать на выделенную полосу, если она обозначена, если она есть, и тогда
7: она давно обозначена. Вопросов, да. Просто камеры появились, и теперь, наверное, люди поймут, что там выделенная полоса. У нас же были такие варианты. На Щербакова точно так же люди ездили, не думая, что там выделенная полоса. Ну, как бы видно, знак видно, полосу видно, а камеры нет.
12: Некоторые же рано или поздно считают, что очень надо, да, вот, а если очень надо, то можно иногда и что-нибудь нарушить. Вот. И как раз камеры способны контролировать этот процесс.
7: Давно обещали, но все включили. В конце концов, конечно, не было такого объявления красочного. А вот сейчас у нас камеры заработают. Но давно предупреждали с прошлого года, что там будет камера на выделенную полосу. Так что предупредили и мы тоже, в конце концов, чтобы вы не получали излишние штрафы. Но вообще, действительно, надо соблюдать правила дорожного движения. +7 908 909 104.5 Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат. Туда тоже пишите. К другим темам перейдем. Уже федерального масштаба. И о будущем поговорим немножко. АвтоВАЗ не исключает вероятность создания беспилотного автомобиля в будущем, заявил глава компании Максим Соколов на полях 10-го съезда Союза машиностроителей. Конечно, почему бы и нет, это цитаты. Весь мир двигается в беспилотность, и уже несмотря на то, что АвтоВАЗ традиционно представляет автомобили в сегменте Б, то есть класс компактных автомобилей, тем не менее, даже в этом сегменте элементы беспилотности уже присутствуют даже в наших сегодняшних машинах. Так что будем развивать, возможно, а может и нет.
12: Да, слушай, элемент беспилотности действительно присутствует сейчас во всех практически сегментах, да? Ну, что такое элемент беспилотности? Это, во-первых, адаптивный круиз-контроль тот же самый, да? Это один из элементов. Это система удержания в полосе, допустим, когда ты можешь там включить кнопочку заветную, да, и она тебя будет удерживать в полосе, если там при необходимости подруливать будет. Это автоматические системы торможения, это тоже к системам беспилотности относится. Это предупреждение о ударе сзади, например. Да,
7: вот. То есть все, что автомобиль делает без водителя?
12: Ну, примерно, примерно, да. Вот. И при этом вообще принято выделять несколько степеней автономности такого автономного вождения. Самый высокий, по-моему, сейчас пятый уровень.
7: Это когда вообще не требуется никого.
12: Это когда ты вводишь точку в навигатор, и автомобиль едет сам. Да? Он следит за сигналом светофора, он едет в пробке за тебя, он поворачивает.
13: Это вот китайские надо, такси вот эти, где в Ухане, там, которые столкнулись недавно.
12: Ну, в китайские, количестве. Американские, mm-hmm. да, вот технологии такие, они присутствуют, действительно. И вот то, что АвтоВАЗ не исключает, ну, это же мировая тенденция, да, нужно же как-то следовать мировым тенденциям. Пока, по-моему, на АвтоВАЗе вообще ничего такого нет. Да? Вот у нас же нет даже в самой максимальной комплектации условно Лада Веста, да, самый дорогой автомобиль mm-hmm. АвтоВАЗа, адаптивного круиз-контроля, например, или система автоматического торможения. Вот таких систем просто нет.
13: А что делали, вот показывали на Иннопроме какие-то разработки, но это не АвтоВАЗовские, а НАМИ, кажется, ну, правда, они на uh-huh. Весту. Ставили вот на крышу какую-то там систему, которая должна была позволить как-то автономизировать.
12: Это делали как раз беспилотное транспортное uh-huh. средство, фактически ставили вот систему, называется она лидар. Uh-huh. Вот это система, которая считывает вокруг себя там все объекты инфраструктуры, все транспортные объекты, движущиеся uh-huh. и недвижущиеся, uh-huh. да, и, вот, и математическая модель строится, вот как автомобиль должен себя вести для того, чтобы с ними не столкнуться. То есть, ну, да, такие разработки были, но, опять же, это разработки, не идущие в серию, да, это ну, просто да, там, это, на конкретный автомобиль хулибин. Поставили такую систему и все, да.
13: Плюс 7-908-909-104-5 сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Кстати, на этом самом форуме Максим Соколов передвигался теперь на Ауре. Не на Мерседесе, ну, видимо, получил долю хайпа.
12: Ошибки хейта, были точнее. Учтены, да.
13: И теперь на Ауре передвигался, на всякий случай, чтобы потом не было вопросов без автоматических каких-то вещей. Если мы говорим про автоматизацию автомобиля, то, по сообщению российской газеты, компания Ford запатентовала систему, которая позволяет припаркованному автомобилю избегать повреждений на парковке в автономном режиме, без участия водителя. Согласно патенту, речь идет о инновации, о инновационной технологии с этой целью, чтобы обнаружить, ну, технологию обнаружения движущихся объектов. Неважно, это тележка uh-huh. у супермаркета, этот самокатчик какой-нибудь, просто человек. И другой автомобиль. То есть все, что движется. Так вот, используют внешние видеокамеры, датчики и соответствующее программное обеспечение. Обнаружив опасность, электронный помощник задействует один из четырех алгоритмов. Поддержание холостого хода, готовность, предупреждение и уклонение. То есть там в процентах, если до 10% он просто заводится и ждет, угу. и смотрит, куда пойдет.
12: Выжидает.
13: Вот это, да, выжидает. Потом начинает готовиться, он под системы включает. Потом он начинает орать, как я понимаю.
12: Ну, типа, наверное, да, звуковые какие-то
13: уйди, сигналы, уйди, да. Я тут стою. А потом уж, когда не получается, там 90% возможности столкновения, он начинает отъезжать.
12: То есть новое чувство у автомобиля появляется, чувство страха.
13: Да, да,
12: чувство
13: опасность.
12: Страха, опасность. Да, опасности. Такое, ну, слушай, это ужасно, конечно. Представь себе, приехал ты в торговый центр куда-нибудь, да? Вот, там
13: вышел
12: рядом всегда ездят и тележки, и машины другие, причем все это близко происходит достаточно, да? Да, автомобиль уехал, а ты потом ищешь его по всей парковке, куда же он там забился в угол.
13: Еще надо пятую функцию позвать владельца. Я тут должен кричать.
12: Слушай, ну, я думаю, такие функции, кстати, на самом деле уже есть. Вот если там мы говорим про тот же Ford Connect, по-моему, называется у них приложение, да, где ты можешь посмотреть в реальном времени, ну, современный автомобиль, естественно. Да, можешь посмотреть, где он находится. Ну, вот по аналогии, знаешь, вот нам привычные с каршерингом. Когда там есть кнопка, поморгать фарами, например, uh-huh. или там посигналить, допустим, да, то есть ты там сможешь определить, где находится автомобиль, и эта функция, она будет необходима, если автомобиль у тебя куда-то самостоятельно можешь уехать при этом. Uh-huh.
13: Ну, думаю, это не самое сложное.
12: Слышь, вот мы тут про беспилотники, что вот, АвтоВАЗ не исключает возможности, а тут вот автомобиль чувством страха уже наделили.
13: Пытаются наделить, пока запатентовали его чувство страха. Кстати, это же не только для... Вот если ДТП неизбежно или уже произошло, то камеры фиксируют. Вот эти самые камеры, они фиксируют, как произошло uh-huh. ДТП, и потом это в страховых разборках будет применяться как доказательство, как...
12: Ну да, сейчас автомобили камерами оснащены практически все с штатным видеорегистратором, которые пишут там не только вперед, а камеры очень часто есть там во все стороны абсолютно, mm-hmm. да. И это намного упростило задачу, да, когда ты приходишь Виделись какие-то повреждения, которых не было до парковки автомобиля. Посмотрел камеры, все, пожалуйста, хорошо. Часто видно госномер нарушителя, да, который посмел задеть, да, и потом его достаточно легко полиция находит. Да.
13: Разбираться легче, но еще одна функция, если вот эта связь есть с другими автомобилями, если есть система, поставленная на другие автомобили, то твой испуганный автомобиль может затормозить того, кто может в тебя въехать.
12: Это, кстати, давно эту технологию именно Ford начала внедрять. Не помню, как это называется. В общем, автомобили, выпущенные после какого-то года, автомобили компании Ford,
13: V2V, да, у меня вот
12: они друг друга видят. Действительно, вот ты едешь, например, да, и передают часть параметров еще, там, насколько газ нажат, там, там, или тормоз на сколько процентов нажат. То есть автомобиль видит другой автомобиль и понимает, что делает его водитель, для того, чтобы в крайнем случае вмешаться и избежать дорожно-транспортного происшествия. Тогда вот, когда эту технологию придумывали именно Ford, да, тогда говорили о том, что нужно создать единый открытый протокол, чтобы все автомобили обменивались информацией между собой, да, ну, не только там определенные марки, да, для того, чтобы действительно движение стало безопасным. Ну, вот что-то как-то не пошло. Вот это все вот. И есть не только Ford этим занимается, на самом деле.
13: Да, Я думаю,
12: другие марки, там те же Volvo, например, то же самое делали, да. По-моему, у Tesla есть определенные разработки такие. Но вот никак вот в единую базу тогда их объединить никак не могут, вот из-за каких-то технических сложностей и вопросов, или возможности договориться.
13: Значит, я не знаю,
12: как заявки для телефона.
13: Да,
12: раньше.
13: Да, только что у меня возникла идея. Ну, обязали же в Европейском Союзе делать единые зарядки для телефона.
12: Да.
13: Надо вмешаться просто к какому регулятору, и все, и тогда все автомобили будут друг с другом разговаривать, а мы будем не нужны, ну, только как пассажиры. В конце концов, они сами между собой решат.
12: В конце концов, да, они потом и как пассажиров нас исключат. Пешком ходить будем, смотреть на них, как они красиво ездят.
13: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Все, что касается автомобилей. Кстати, про вот эти вот конкуренцию, точнее, про эту. Глава Mercedes-Benz Ола Каллениус поздравил бывшего генерального директора BMW Оливера Ципсе, который ушел после 35 лет работы в BMW, а с 19 года он был генеральным директором. Так вот, он поблагодарил его за отличный труд и за то, что помогал компаниям двигаться вперед. Он сказал, конкуренция — это хорошо. Ну, я перевожу своими словами. То есть Каллениус просто сказал, хорошо, что ты был, хорошо, что мы обсуждали, хорошо, что это помогало нам и вам развиваться.
12: Слушай, ну да, это такая медийная особенно борьба всегда шла между Mercedes и BMW, там Audi да, подключались, там, да, ну, в основном это Mercedes BMW. Немецкая тройка, да, Mercedes, BMW, Audi, собственно. И очень интересные были рекламные кампании, да, где троллили откровенно так других участников, там, ну, вспомнить даже незабываемую рекламу грузового Мерседеса, да, когда они рекламировали грузовой Мерседес, делали из него эвакуатор, и он вез BMW.
13: Молодцы.
12: Там с какой-то еще припиской, знаешь, что там пригодится там для некоторых владельцев. То есть и очень много таких было историй, да, вот это такие вот красивые медийные войны, самые настоящие, да, и образцы для того, как можно вести нескучную рекламную кампанию. Вот, если кому-то интересно, там, посмотрите в любом поисковике, очень много самой разной рекламы, там, и видео в формате, и в формате там картинок, да. Очень интересно. Ну, слушай, хорошо ведь, наверное, да,
13: когда так вот такая
12: конкуренция есть.
13: Вот, зацепила эта новость, потому что такое же примерно хотелось бы от Максима Соколова, ну, вот в каком-нибудь...
12: Чтобы ушел?
13: Нет, чтобы сказал кому-нибудь вот подобного рода. Не так дайте нам денег и повысьте утильсбор, потому что кругом конкуренты. Какому-нибудь китайскому производителю спасибо, что вы...
12: Нет, слушай, ну, все-таки Mercedes-BMW это компания на одном рынке, да, региональное происхождение одинаковое. Когда уйдет там условный владелец москвича, там, да, то может быть там кто-то поблагодарит. И то, знаешь, вот у нас как-то нет такого вот такой прямой конкуренции, да, и не принято вообще лезть куда-то и какие-то недостатки другого автопроизводителя выявлять, допустим, да, ну, нет у нас такого в нашем культурном коде.
13: Ну вот, а хотелось бы, наверное. Все-таки вот такая здоровая конкуренция и признание заслуг, главное, что других. Это вот отличительная черта хорошего устоявшегося рынка, наверное. Ну, опять же, у нас рынок не такой. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Смотри, слушатель вспоминает. Грузовой Мерседес был рекламой от BMW с припиской. Даже Мерседес может доставлять удовольствие.
12: Вот, видишь, даже я запутался. Я ошибся.
13: Ну, хорошо, да.
12: Может быть, может быть. Ну, слушай, у них там, да, такие интересные очень рекламные кампании были, направленные друг против друга. Ну, периодически туда еще Audi вклинивались, ну, реже гораздо, да.
13: Так, Паул Зиберт спрашивает. Подскажите, если автомобиль в ДТП получил повреждения, несовместимые с жизнью, 2 года не эксплуатировался, но с учета снят не был, подлежит ли уплате за этот период, подлежит ли уплате транспортный налог? Ведь это не налог на имущество, заранее признателен.
12: Подлежит уплате, потому что по нашему налоговому законодательству транспортный налог начисляется на все, что стоит на учете. Вот если автомобиль стоял на учете, налогу вообще не интересует состояние автомобиля, на самом деле, да?
13: Бумажка
12: вы как
13: есть?
12: Собственник можете все, что угодно сделать с ним. Поставили на учет, плати. Снял с учета, не плати.
13: Так что лучше снять в таком случае.
12: Ну, в таком случае получается, да.
13: А Бо Андерсона кто-то поблагодарил, Сергей спрашивает.
12: Ну, слушайте, ну, благодарили, конечно, но не главы компаний других, да.
13: Да, так, Андрей пишет, что сейчас во многих...
12: А вот Бо Андерсон, на самом деле, такая вот легенда, по сути же, да, вот смотри, вот работал на АвтоВАЗе.
13: Так он передвижная такая.
12: Сделал Ладу Весту, да. Потом вот его следующий такой большой виток, это в Узбекистане он поработал. Выпустили Шевроле Кобальт, вот... Для внутреннего рынка неубиваемый автомобиль, там бестселлер просто для Узбекистана. Ну и все.
13: Не там Бо Андерсон работал, чтобы благодарили его какие-то другие представители компаний. Так вот, Андрей пишет. Сейчас во многих местах срезали асфальт и оставили на продолжительное время. При этом происходит порча личных автомобилей, вылетающим щебнем из-под колес. Как лучше наказать людей, кто это сделал морально и юридически? Видимо, кто это срезал асфальт.
12: Никак юридически. Юридически вы ничего не сделаете, потому что у нас есть сроки начала
13: это
12: работ
13: технология.
12: по муниципальным контрактам. Да, вот сняли асфальт, работу начали. Есть срок окончания работ, который там, наверное, ближе к августу где-нибудь, да, вот, и поэтому там для Екатеринбурга не новость, когда срезали асфальт и уложили его там через пару месяцев.
13: Ну да, мы же с тобой уже не раз шутили, что яма должна отстояться.
12: Ну да, видимо, срезан асфальт тоже. Ну, мелких камней не должно быть, конечно, на дороге, да, такие работы должны проводиться по устранению вот этих самых мелких камней. Если автомобиль получает повреждения... Ну, формально, конечно, можно попробовать оформить дорожно-транспортное происшествие и попытаться вот как-то вчинить исковые требования, да, к организации, которая ведет ремонтные работы, с основанием, что они не обеспечили их безопасность.
13: А они пишут, извините, у нас ЗАГ 20.
12: Лично я, да, вот это перспективу такого иска расцениваю как близкой к нулевой.
13: Угу. Они же знаки ставили.
12: Иск-то можно, решение суда
13: можно. Решение будет нулевым, да. Вот поставили знак.
12: Подать суд-то можно все что угодно, знаешь. Когда там часто водители обращаются и спрашивают, а можно обжаловать?
13: Можно,
12: но результат только ваш тут.
13: Это да. И еще одна новость. Весной 26 года число визитов автомобилистов на шиномонтаж увеличилось на 28% по сравнению с прошлым годом. То есть весна к весне. Объясняется рачительным отношением.
12: Зачем это считали вообще?
13: А потому что хотят посмотреть в том числе...
12: Ой, ну что там ты, шиномонтаж... Шиномонтаж часто, знаешь, в неожиданном месте находится, там, в будке в какой-нибудь.
13: Который
12: явно неофициальный, там, где карты у тебя не принимают, и работают иностранные специалисты исключительно.
13: Но если смотреть на официальные шиномонтажки, то тогда получается, что к ним больше обращаются, и специалисты, эксперты говорят о том, что человек по-другому, современный автомобилист российский, начал вычислять, не прибыль, как это называется? Ну, собственно...
12: Не знаю, я не знаю, что ты имеешь в виду. Ну, современный автомобилист, это вообще, знаешь, так это... Мы-то люди с опытом, да, вот смотрим иногда и улыбаемся. Не так давно, знаешь, смотрел отличный просто показатель современного молодого автомобилиста, когда молодой человек решил поехать в другую страну, купил автомобиль по низу рынка, да, и потом удивлялся, что он у него сломался там, вот, не доехал до точки назначения, а оставил все деньги в сервисе, вот, вернулся обратно на починенном автомобиле. И знаешь, вот смотришь ролики, читаешь комментарии, видимо, все-таки люди с опытом смотрят там этого блогера, да, в основном практически все пришли к мысли о том, что, ну, так нельзя просто. Ну,
13: так нельзя, но тем не менее, это повторяющаяся ситуация. Просто почему про шины? Люди считают деньги. Раньше записаться, меньше стоять в очередях, побыстрее
12: поменять. Раньше записаться это не работает, это тебе не авиабилет. Кстати, с авиабилетами тоже уже не работает. Да, раньше покупаешь, там дешевле. Нет, такого уже нет просто. Там, те же самые там, ранние бронирования каких-нибудь туров за границу, да, тоже уже практически не работает.
13: Ну,
12: потому что...
13: есть чуть-чуть, ну, чуть-чуть совсем, да.
12: Да нет практически ничего такого. Поэтому нет, вот знаешь, вот если бы люди экономили, хотели бы сэкономить, они поехали бы к иностранному специалисту за наличку. Угу. Гаражик куда-нибудь там дешевле.
13: А гаражики закрываются? Часто. Вот у нас.
12: А кто же их закроет?
13: Ну, они, конечно, растут в другом месте. Но еще одно наблюдение, что от липучки начали отказываться. То есть сначала все подумали, что как хорошо вне сезонка, начали ставить, а потом посмотрели на климатические условия и вернулись к классической схеме лето-зима.
12: Нет, слушай, ну здесь выводы, наверное, не надо, нельзя делать. Известия по стране, если брать, ну, если вот. Брать информацию по всей стране, выводы никакие делать нельзя из этого, потому что действительно разные климатические зоны. И если у тебя в выборку попало больше автомобилистов из Новосибирской области и меньше из Крыма, да, то, понятно, ты можешь сделать вывод о том, что, смотрите, на шипах стали ездить, а это не так. Поэтому, нет, мы хорошие социологи, мы не будем вот обобщения делать такие.
13: Сидите дома, в общем, пишет Вагран. Ну что ж, спасибо большое, сегодня у нас пятница.
12: Да, пятница, поэтому присоединяйтесь к Ваграну, сидите дома и не пейте за рулем.
13: Спасибо большое, это была программа «Максавто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Идершову до понедельника.
12: За безопасность.
11: «Макс Авто». Реклама. Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
15: Место встречи. Ельцин-центр.
16: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. Главное событие этих выходных в Ельцин-центре – Ночь музеев. 16 мая подготовлена насыщенная программа и посвящена она теме досуга, как в исторической ретроспективе, так и в современности.
15: Выставки.
16: На выставке «Свободное время» в музее Бориса Ельцина и на кураторских экскурсиях по ней гости музея узнают, почему те или иные занятия становились популярными в конкретные исторические периоды 20 века. Отличался ли досуг, одобряемый и поддерживаемый государством, от того, что выбирали сами граждане? Почему в первые годы советской власти активно поддерживалось коллекционирование? Как возник самодеятельный джаз-ансамбль на послевоенной лагерной стройке в Салехарде? Какое хобби сохраняло популярность с начала 30-х и до конца 80-х годов? И почему в годы оттепели расцвел любительский туризм? Выставка проходит в пространстве «Лабиринт» музея Ельцина, и о различных хобби людей 20 века рассказывают на примере фотографий, документов, книг, журналов и различных артефактов.
15: Кроме того,
16: в медиазале Ельцин-центра завтра вечером состоятся театральные читки пьес Николая Калиды. В 19 часов это будет пьеса «Канатье», а в 9 вечера – игра в «Фанты». Пьесы читают артисты Калидотеатра и студенты театрального института. Вход на читки свободный по регистрации. Есть ограничения по возрасту 18+.
15: Концерты.
16: А в атриуме Ельцин-центра завтра также в рамках «Ночи музеев» выступят три молодых екатеринбургских коллектива, которые играют в разных жанрах, таких как экспериментальная музыка, ambient noise и инди-рок. Это группы «Сон во сне», «Японский кот» и «В лектории». Начало концерта в 20 часов, вход свободный, даже не требуется регистрация. Концерт продлится до 23.00.
17: И еще
16: один концерт состоится в Ельцин-центре в «Ночь музеев». «Ударься в музыку». Это будет выступление педагогов музыкальной студии «Гонг». Сегодня все больше взрослых открывают для себя музыку не просто как хобби, а как мощный инструмент творчества и самотерапии. Она помогает снять стресс, выразить эмоции и найти внутренний баланс, особенно когда жизнь требует перезагрузки. На встречу с преподавателями музыкальной студии «Гонг» зрителям расскажут, как выбрать инструмент, преодолеть внутренние барьеры и интегрировать занятия музыкой в свою жизнь. Концерт состоится в Зале Свободы музея Ельцина. Начало в 21.30. Вход по билету на «Ночь музеев». Он стоит 300 рублей для взрослых и 150 для студентов и пенсионеров.
17: Кинопоказ.
16: И отдельно расскажу о кинопрограмме завтрашнего дня. В кинозале покажут несколько картин из цикла «Полочное кино». В СССР нередко случалось так, что уже снятый фильм не был выпущен в прокат и ложился на полку. Поводом для запрета картины могло стать несоответствие заданной теме, расхождение с господствующей идеологией или смена политического курса в стране. Так или иначе, по воле надзорных органов, киноленты на долгие годы оказывались в фондах и архивах, а иногда даже уничтожались. Все изменилось в 1986 году после Пятого съезда кинематографистов СССР, когда была создана комиссия по возвращению полочного кино на экраны. И зрители, наконец, смогли увидеть фильмы таких режиссеров, как Алексей Герман, Александр Сокуров, Глеб Панфилов и Элем Климов. В субботу на большом экране покажут «Долгие проводы» Киры Муратовой, начало в 14 часов, «Агонию» Элема Климова, начало в 16.00 и «Одинокий голос человека» Александра Сокурова. Начало этого показа в 19 часов. Вход на все кинопоказы свободный по регистрации. Полную программу «Ночи музеев» в Ельцин-центре можно найти на его официальном сайте. Я же на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
18: Место встречи. Ельцин-центр.
19: Реклама.

0: GT7 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.
2: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте формирования комфортной городской среды. Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
4: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая. Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
3: Поддержи любимый «Урал».
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
1: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год. Екатеринбург, 0+.
5: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
6: 10:34 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
7: Всем доброе утро.
6: Доброе, жаркое утро, я бы даже сказал. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда пишите ваши сообщения через любой мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте. Началась радиофорум 104.5 FM, называется страница, там есть чат, туда тоже пишите.
7: А что у нас сегодня, Павел Владимирович? Пятница. Сегодня у нас пятница. По случаю пятницы мы для вас приготовили творческое задание, но для начала информационный повод для нашего теза.
6: Да, в администрации Екатеринбурга прорабатывают варианты по реконструкции стел на двух въездах в город. Об этом рассказала директор департамента общественных связей мэрии Екатерина Фаркушина.
7: Фаркушина,
6: да. Извините. На заседании Думской комиссии по местному самоуправлению. Московский Челябинский тракт. Состояние стел ужасающее. Об этом говорят и депутаты, и, как понимаю, понимают в администрации. Сергей Павленко, депутат, возмутился внешним видом стел и сказал, вы видели по Московскому тракту надпись «Екатеринбург» большими синими буквами на горочке находится. В запустении. Бутылки разбросаны, написано «Вася плюс Петя». Красота начинается с въезда.
7: А вот год назад стелу «Екатеринбург» на Московском тракте требовала отремонтировать прокуратура. Разрушенные ступени отмечали, и даже несоответствие угла наклона ГОСТу. А здесь уже про бутылки
6: и
7: речь
6: про бутылки, потому
7: вообще.
6: Что он продолжает, господин Павленко, пишет «Коммерсант», что люди там фотографируются, какой имидж у Екатеринбурга будет. Потому что приезжают люди,
7: Вася
6: делают Вася плюс Петя, неважно кто. Все смотрят, у кого-то там 10 тысяч подписчиков,
7: а кого-то
6: миллион.
7: А с кого он, правда, призвал власти, мэрию, призвал брать пример с Грозного, который

0: И можно такой...
1: Какие требования были в Москве? Регионы вообще-то имеют право уточнять и разрабатывать по этому поводу дополнительные правила. В некоторых, например, в каких городах? Калининград, в городах Ярославской, Кировской областей запрет на нахождение животных в убежищах был прописан официально на сайте администрации. Угу. В Москве, когда вводили в 22-м году такой запрет, хотя, мне кажется, даже раньше вводили, если я рассказывала про 17-й год, но в 22-м году как-то новая волна, понятно, почему, и была целая волна критики. А вот, например, есть издание такое «Форпост», новости Севастополя, и там как раз все это после ракетных ударов достаточно активно обсуждалось. И, например, обсуждалось то, что делать с домашними животными во время воздушной тревоги. И один из жителей Севастополя, реплику которого приводит издание «Форпост», вот что говорит. «Вчера наблюдали такую картину, когда в бомбоубежище женщина завела собаку без намордника, большую, а ее ребенок – кошку на руках, без переноски. У нас у всех собаки. Если их всех собрать без намордников, а кошек без переносок, тогда там будет просто драка на выживание. Но еще стоит учитывать то, что у кого-то в укрытии может быть аллергия на животных достаточно сильная, а сами животные в незнакомой обстановке при большом скоплении людей могут вести себя непредсказуемо даже для своих хозяев». Это аргументы тех, кто запрещает бомбоубежище проходить с домашними животными. А что считаете вы? И как вы поступите, не дай бог, в случае ракетной опасности, в случае беспилотной опасности у вас дома кошка, собака? Что вы делаете? Вы остаетесь или вы их берете и как-то пытаетесь уговорить кого-то?
0: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения.
1: А, ну третий вариант, конечно, вы их оставляете и спускаетесь.
0: А потом возвращаетесь.
1: Как-то я не упомянула, да?
0: А, с животными нельзя, спрашивает слушатель. Ну тогда пойду на прогулку с собакином при тревоге. А вот Александр пишет, интересно, куда они хотят засунуть своих котов и собачек, когда там будет еще куча толпы детей маленьких или детей, мы не обсуждаем.
1: Александр, а вы не знаете об опыте Израиля? Посмотрите веселые картинки, веселые в кавычках. Там-то уж это ракетная опасность, там действительно бомбят. Ну и одно время, совсем недавно, каждый день бомбили. Посмотрите фотографии. Там бомбоубежище, где люди с собаками, с кошками, с детьми, всем хватает места. И там вообще никаких запретов на нахождение с питомцами нет. Это страна, где, к сожалению, вот такая практика, она...
0: Ну, это чуть ли не ежедневно.
1: Она годами... годами уже распространена, и там нет таких запретов.
0: Ну, видишь, там
1: хотя
0: годами...
1: и там, знаете, тоже может быть и аллергия, может и нехватка
0: быть,
1: мест.
0: Я не знаю, как это прорабатывалось. Может, на начальном этапе тоже какие-то запреты были, потом выработка. У нас первоначально все запретить.
1: Данность, просто есть данность вот конкретная, потому что многие люди, конечно, возмущены, и они уже и в прошлые годы, когда в некоторых городах стало известно, что с котами нельзя, многие люди просто были вне себя. Хотя, давайте честно, если речь о подвале, который как-то худо-бедно переоборудуют, кто вам туда разрешит? Запретит.
0: Вот, кто будет проверять?
1: Соседи, у которых куча. Я представляю, у нас, например, в доме огромное количество животных, конечно, все пойдут со своими питомцами, и я уверена, наши соседи друг другу слова не скажут. А кто им будет запрещать? Простите, там будет привратник какой-то из управляющей компании.
0: У кого ключи?
1: А знаете, что сделают с таким человеком? Мои соседи люди суровые в этом смысле.
0: Отберут ключи.
1: Ну, можно и сказать так. Можно и так.
0: Оксана пишет, денег не дам, животных с собой или не пойду в убежище. Пример Турции. В каждом доме есть убежище, используется зачастую в качестве кладовок.
1: Ну, так вот, давай уже к следующим темам переходить. Чего мы боимся с вами больше всего? Есть исследование, спойлер, ограничение интернета мы больше всего боимся, больше, чем даже атак беспилотников. Это национальный индекс тревожности россиян, который публикуют «Ведомости». Давай коротко.
0: Ну,
1: на
0: впервые,
1: первом месте.
0: На первом месте
1: тревоги.
0: Ограничение интернета. Ограничения впервые с 22 года вышли на первое место в списке главных тревог людей. Люди беспокоятся по этому поводу в два раза сильнее, чем из-за пандемии в 2020 году. В топ-5 вошли атаки дронов на российские регионы и диверсии. Да. Потом файлы Эпштейна, почему-то. Финансовое мошенничество, а также война в Иране.
1: Конфликт вообще, ближневосточная нестабильность, но, конечно, это объяснимо, потому что, несмотря на все эти жуткие новости про погибших людей во время атаки дронов, пока человека не коснулось, он, может быть, мы еще не привыкли к этому.
0: Особенно здесь.
1: А блокировки интернета каждого первого коснулись, и поэтому не то, что люди такие глупые, это естественная человеческая
0: реакция. То, что ближе
1: реакция
0: к телу, то всегда...

0: Пугает больше, если
1: ну, пусть ближе к телу у нас будут, конечно, блокировки интернета, а не что-то другое. Еще коротко по новостям пробежимся. В России новый уполномоченный по правам человека. Госдума назначила на эту должность депутата Госдумы, опять же, о справедливой России, Яну Лантратову. Кстати, претендовали еще два кандидата. Член комитета по туризму Артем Прокофьев из КПРФ и первый зампред седателя комитета по вопросам собственности. Это Иван Сухарев из ЛДПР. Занимавшую пост в 2016 года Татьяну Москалькову проводили аплодисментами. Но у нее 2 5-летних срока
2: Все,
1: подряд. Она не может на третий
2: может,
1: претендовать. Да. Хотя она уже сообщила о желании вернуться в Госдуму. Представляла там справедливую Россию до 16-го года, и вот, скорее всего, она вернется.
2: Поменяется.
1: Кстати, Яну Лантратову СПЧ выдвигал на пост детского омбудсмена в 2016 году, когда срок, помните, такой был Павел Астахов, у него истек срок полномочий, но должность тогда получила Анна Кузнецова. А теперь Яна Лантратова даже не детский, а вообще главный
2: у нас омбудсмен. Защитник наших прав.
1: Она принесла присягу, клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, руководствуясь и Конституцию упомянула, и справедливость, и голос совести. Биографию подробную очень РБК публикует Яны Лантратовой и напоминает, что, например, она же осенью 21 года избиралась депутатом по списку «Справедливой» в Госдуму и представляет Нижней Палате, представляла Челябинскую область. И напоминает любопытный эпизод РБК. В мае 23 года Челябинск стал местом действия 2 эпизодов американского мультсериала «Гриффины». И там несколько главных героев отправляются в Россию на поиски хакера, который взломал аккаунт песика. Помните, песик Брайан, кто смотрел «Гриффинов»? И в Челябинске знакомится с русским хакером. Мэг Гриффин решает выйти замуж за хакера, остаться в России. Но герои Гриффинов называют Челябинск Чикаго-Урала холодной, серой и разрушающей деревней. И вот тогда Лантратова сказала, что российские телеканалы должны ограничить показ Гриффинов, и такие мультфильмы – это осознанная работа против нашей страны.
2: Да-да, часть информационной войны.
1: А
2: это
1: еще,
2: последнее заявление, что нужно давать прокатные удостоверения для игр, потому что они тоже деструктивные.
1: Да-да, но она вообще принимала участие в разработке более чем 450 законопроектов. Ну, в общем, сейчас она уполномочена по правам человека. Но еще, если совсем-совсем коротко, что произошло в соседней Перми, там случился фейковый, я бы сказала, скандал.
2: Ну, не точнее, фейковый.
1: Скандал из-за шутки, когда...
2: На пустом месте. Когда учитель просто запретил использовать число 67.
1: Потому что знаменитый мем Six-Seven, на который дети реагируют, начинают кричать, в Америке также реагируют. И, кстати, это было использовано в другом сериале, знаменитом, анимационном. Ну, ты помнишь?
2: Нет, я уже давно...
1: В Южном парке выкрикивали всего, главные герои. Учитель пошутил, а дети восприняли серьезно, стали жаловаться, и чиновникам пришлось оправдываться.
2: Департамент образования, да вы успокойтесь, он просто хотел дисциплину наладить. Видимо, достали дети своим Six-Seven учителя, что он решил запретить использование сочетания вот этого.
1: Сказал, что накажет многочисленными работами, даст задание делать многочисленные работы, дети обиделись. А вообще популярный онлайн-словарь Dictionary Six-Seven назвал словом 2025 года. Так что любовь к мемам неизбывна, даже у учителей.
2: Но чувство юмора следует сохранить.
1: Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
2: Маргарита Балакирская.
1: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
2: Не переключайтесь.
3: Реклама. Уникум представляет новинку JQJ6. Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать JQJ6? На Росточной. В Уникум отличные условия. Это точно. Новый JQJ6 от 2 050 000 рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются. Уникум остается с вами. Приезжайте. Росточная 38. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
4: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
0: Здравствуйте. В Рязани после атаки беспилотников в больницу доставили 7 человек. Об этом заявили в Минздраве региона. В том числе госпитализированы 4 детей. Состояние двоих взрослых врачи называют тяжелым. Рязанские медики ведут телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров. Возможно, пострадавших эвакуируют. В результате налета беспилотников повреждены 2 многоэтажки. Кроме пострадавших, власти Рязани сообщили также о 3 погибших жителях города. Первый этап ремонта на Малышевском мосту уже завершился. Как пишет «Деловой квартал», он был самым непродолжительным и включал укладку 2 слоев асфальта на проезжей части. Второй этап, который стартовал с 12 мая, будет более протяженным. Дольше всего дорожники будут менять так называемые деформационные швы. К 20 мая должны смонтировать их основные конструкции на четной стороне путепровода. И к началу июня в планах мэрии запустить реверсивное движение по Малышевскому мосту. Далее ремонт переместится на нечетную сторону. Напомню, что 7 мая в районе Малышевского моста постоянные пробки как на выезд из района, так и на въезд. Банки стали реже отказывать в кредитах жителям Свердловской области. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй. В апреле доля отказов по заявкам сократилась до 76,6%. Показатели Свердловской области соответствуют среднероссийскому. Несмотря на улучшение статистики, банки по-прежнему отклоняют более 3/4 заявок по простым потребительским кредитам, пишет агентство ЯН. Компания «Аэрофлот» накануне объявила о возобновлении с июня регулярных рейсов в Арабские Эмираты. Полеты по маршруту Москва-Дубай перевозчик будет выполнять сначала 1 раз в сутки. С июля количество рейсов увеличится до 2 в сутки. Перевозить пассажиров будут лайнерами «Боинг 737». «Коммерсант» напоминает, что страны Ближнего Востока закрывали свое воздушное пространство после 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Принстонский университет из-за искусственного интеллекта впервые за 133 года поменяет правила сдачи экзаменов. Старейший в США вуз с 1 июля решил проводить очные экзамены только под наблюдением преподавателей. Изменения пропишут в Кодексе чести университета. Он вместе с самим вузом появился в 1893 году. С этого времени экзамены проходили без преподавателей и опирались на ответственность и честность студентов. Они обещали не списывать. В эпоху искусственного интеллекта как минимум 1/3 современных студентов Принстона призналась, что списывает во время экзаменов. Официальный доллар на сегодня 73.14, евро 86.29.
3: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше 0.
3: Информация на правах рекламы. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 700 000 рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина». Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. 90-летний юбилей отметил в этом году Екатеринбургский музей изобразительных искусств. И 5 лет с момента открытия центра «Эрмитаж Урал» на Вайнера 11. И по такому случаю крупная выставка приехала в Екатеринбург из Государственного Эрмитажа. Причем впервые эта масштабная экспозиция разместилась одновременно на 2 площадках. В главном здании музея на Плотинке и в центре «Эрмитаж Урал». А в студии «Радиофорум» у нас в гостях сегодня старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, хранитель фонда живописи 18 века и куратор выставки «Екатерина Великая. Блеск, престола и мощь Урала» Наталья Бахарева. Наталья Юрьевна, добрый день.
6: Добрый день.
5: Давайте начнем с того, что как вообще готовилась выставка, чья это была идея ее вот так вот на 2 части разделить, ваша или представителей нашего музея, как все вот это собиралось?
6: Ну, тема Екатерины Великой – это одна из основных тем Эрмитажа, поскольку мы располагаемся в императорской резиденции в Зимнем дворце. Эрмитаж был создан Екатериной Великой, и у нас хранятся коллекции Екатерины, и у нас довольно часто бывают выставки в России, за рубежом раньше было очень много выставок, посвященных Екатерине. И всегда эти выставки разные. И когда в план выставочной деятельности Центра Эрмитаж Урал была включена выставка «Екатерина Великая», началась ее подготовка. И, конечно, поскольку не бывает такой вот кальки, вот одна и та же выставка ездит с площадки на площадку. Мы должны учитывать размеры, конфигурацию зала. А самое главное, мы должны учитывать регион, мы должны учитывать интересы публики, которая придет на эту выставку. И в данном случае, конечно, было понятно, что надо показывать не только рассказ о Екатерине, о ее правлении, о ее биографии. Надо рассказывать об Урале эпохи Екатерины II. Ну и материала было так много, я так увлечённо мне удалось собрать этот материал.
5: Более 200 предметов,
6: да,
5: из Эрмитажа.
6: Да, более 200, и они крупные, потому что можно ведь собрать 200 предметов, они будут мелкие, они поместятся в пределах одной витрины. А здесь были вещи большие и требующие обхода, дистанции. Вот одно платье Екатерины уже занимает
5: центральное
6: ползала, да,
5: место и, вот, в зале Эрмитаж Урал.
6: Да, конечно. И я, честно говоря, растерявшись вот в количестве экспонатов, я предложила коллегам посмотреть списки и решить, зная лучше зрителя своего, какой из разделов предложенных, но вот этой выставки можно исключить. В ответ на что я получила предложение: а давайте ничего не исключать, нам все хочется, нам все нравится, мы ни от чего не хотим отказываться, а давайте лучше разделим ее на две части. И у нас, мне кажется, очень удачно все сложилось, потому что Эрмитаж Урал, здесь располагается та часть выставки, которую мы называем «Блеск престола», и в центре Эрмитаж Урал мы рассказываем в основном вот такую вот эрмитажную историю. Коллекции, семья, окружение, времяпрепровождение Екатерины. А на плотинке, я уже тоже стала называть этот музей как жители Екатеринбурга, вот на плотинке в главном здании мы располагаем ту часть, которая связана с мощью Урала. И наша экспозиция как-то слилась с основной экспозицией, потому что, пройдя наши залы, посмотрев предметы, связанные с Уралом, привезенные из Эрмитажа, посетители поднимаются на второй этаж и продолжают осматривать экспозицию, связанную с промышленностью Урала, с мануфактурами Урала, заводами Урала.
5: И заводчиками. Знаете, да, Наталья Юрьевна, к вопросу о том, что слилась с экспозицией. Я первую часть вот как раз в Эрмитаже с пресс-туром провела, а на вторую пришла уже, там у меня тоже была запись, в общем, пришла уже вечером, когда не водили журналистов туда-сюда, и я самостоятельно решила посмотреть выставку, так я не заблудилась, я даже не сразу поняла, что это выставка из Эрмитажа. Если бы не смотрительницы музея, то я бы подумала, что это, ну, часть нашей экспозиции, а где, собственно, Эрмитажная эта выставка. Вот так получилось.
6: Ну, потому что...
5: Ну, мне все разъяснили, да.
6: Да, там собрано, ведь там мы привезли, например...
5: Демидова портрет.
6: Мы привезли портреты заводчиков. Демидовых, Яковлевых, Лазарева, Строганова. Мы привезли картины и гравюры, связанные с восстанием Пугачева. Это важная тема для данного региона, да, для Урала.
5: Безусловно.
6: Мы привезли изделия медных заводов, Суксунского завода, мастерских Демидовых. Мы привезли пермский губернский сервиз. Мы привезли каменные изделия, которые находились в коллекции Екатерины Великой. Мы привезли невьянские иконы. То есть мы действительно, у нас получилось, что очень многие из этих вещей на короткое время как бы вернулись к себе на родину. Это вещи, которые создавались здесь, на Урале, часто именно в Екатеринбурге, для Екатерины II. И вот теперь они вернулись сюда. Поэтому, конечно, они сливаются, может быть, с экспозицией, потому что, ну, они же оказались в родных краях, на родине.
5: Да. Ну, и еще тогда, скажем, раз мы так получилось, что стихийно начали вот с главного здания, нужно сказать, что новое выставочное пространство, появилась арка, в которую можно попасть из главного зала, где Каслинский павильон, собственно, за Каслинским павильоном фактически. А вот эта арка с механическими дрожками, шедевр уральского изобретателя из собрания Эрмитажа Егора Григорьевича Кузнецова-Жипинского. Я правильно понимаю, что это в дар Екатерине II были сделаны эти механические дрожки?
6: Ну, они начинались, их начинал делать Кузнецов для Екатерины, но завершил он их уже позже, в царствовании Александра I. И вот эти дрожки, дружки, это тоже как бы такое продолжение рассказа. То есть, в принципе, вот эти дружки – это отдельная экспозиция. У нас всегда есть основная экспозиция, которая приезжает на полгода, и есть выставка одного шедевра.
5: Да.
6: И, может быть, вот я помню, была выставка, например, Екатерина I, а выставка одного шедевра – это была картина Давида Каспара Фридриха. Да? То есть, эти по тематике совершенно не обязательно вот этот один шедевр должен смыкаться с основной выставкой Эрмитажной. Но в данном случае, когда обсуждалось, что именно станет вот этим одним шедевром, то здесь все как-то очень логично сложилось, потому что они фактически стали вот опять же единым такой выставкой, потому что здесь можно говорить о поощрении Екатерины и промышленности, и художеств, и обучения, образования, это эпоха просвещения, когда все занимаются науками, занимаются художествами. Мы даже на выставке показываем картину, написанную служанкой Екатерины II. То есть вот все вовлечены вот в это творчество, в просветительство. И при Екатерине поощряются научные занятия. И у нас, для нас, для Эрмитажа, очень важная тема – это инженер-самоучка из Нижнего Новгорода Иван Кулибин, который работал в Эрмитаже. У нас хранятся его замечательные часы, как написано, яичной фигуры. То есть это пасхальное яйцо, в которое включен музыкальный механизм. Серебряные часы, подаренные Екатериной II. И вот этот Кузнецов – это тоже такой, это уральский Кулибин.
5: Нижний Тагил.
6: Нижний Тагил, да. Это, в общем, та же самая тема такого расцвета наук и художеств во времена Екатерины II. И начинал он их делать именно в екатерининское время. И именно развитие в екатерининское время тагильских заводов приводит и не только тагильских заводов, но и вот этих вот художественных ремесел. Когда дворяне, владельцы заводов, просвещенные дворяне, очень часто ходящие в ближайшее окружение Екатерины, если мы говорим про Лазарева, Строгановых, они поощряют развитие обучения, развитие различных фабрик художественных при своих заводах. И это делает возможным создание вот такого совершенно необычного предмета, дрожки, которые показывают версты, которые они проходят, и в них же еще заключен музыкальный механизм. Вы едете и музыку слушаете.
5: Да, мелодия при езде звучит.
6: Мобильный магнитофон.
5: Ну и роспись, живопись по металлу тоже для 18 века, конца 18-го, начала 19-го. Это, конечно, было достижение.
6: Да, и мы причем эти дрожки очень редко приезжают. И это то же самое, как мы вот привезли вам один из двух хранящихся в Эрмитаже расписных турчининовских самоваров. То есть те самовары, которые, те изделия, которые делались на фабрике Турчининово-Троицкой, вот эти вот росписи. Дело в том, что...
5: Под Китай, да?
6: Есть мы привезли некоторые? Тот, который под Китай. У нас есть два самовара. Один под китайскую роспись, такой шинуазри. Вот его мы привезли под красный лак. А второй у нас белый, такой имитирующий фарфор. Но там состояние сохранности не позволяет его вывозить. Дело в том, что вообще из Эрмитажа практически не вывозят вещи с росписью на металле. Это связано с техническими особенностями вот этой техники, очень слабое связующее между металлической основой и масляной живописью. Опасны любые изменения климата, опасно любое, даже если мы ящик с экспонатом несем, вот любая вибрация. Это все очень хрупкие вещи. Поэтому то, что сюда приехал и самовар, и дрожки, это такое исключение, но есть как невозможно сделать выставку Екатерины Великой на Урале, не привезя сюда вот эти уникальные уральские вещи. Поэтому в сопровождении реставраторов, хранителей эти вещи сюда приехали.
5: Самовар также мы можем увидеть в главном здании.
6: Да.
5: А горки, может быть, тогда еще скажем, грот-фонтан, точнее.
6: Да, это уникальный экспонат. Это
5: как раз Екатеринбургская гранильная фабрика.
6: Да, да, это вот еще один из экспонатов, который практически никогда не покидает стены Эрмитажа. Но нам было очень важно этот грот-фонтан привезти, потому что это изделие Екатеринбургской гранильной фабрики, которая начала активно развиваться именно во времена Екатерины Великой. Заложена она была раньше, но вот развивалась уже при ней. А поскольку Екатерина очень любила, очень ценила цветные камни, она обращала очень большое внимание на уральские самоцветы. И вот ей в подарок был преподнесен этот грот-фонтан. Обелиск, который стоит на такой горе, такая груда самоцветов Урала, из аквамарина сделанные струи фонтана, которые вливаются в чаши из союзного камня уральского. И вот этот грот-фонтан должен был продемонстрировать императрице богатство недр Урала. И этот грот-фонтан находился не просто в коллекции Екатерины II, он находился в ее личных комнатах. Она собирала коллекцию, у нее были так называемые антресоли, антресольный этаж, где хранились различные диковинки. Но этот грот-фонтан она распорядилась поставить в ее личных комнатах, чтобы чаще можно было им любоваться. Вот сейчас он вернулся ненадолго к себе.
5: Мастер Иван Кузьмич Патрушев. И кроме уже упомянутых вами камней, агат, сердолик, аквамарин, яшма, мрамор, стекло, порфирит, золото, резьба по камню. Это уже техники, шлифовка, полировка. Ну и вензель Екатерина, золотого, да, золотая, да, буква Е. А здесь же я вижу еще подсвечник тоже екатеринбургской гранильной фабрики.
6: Подсвечники – это замечательные два изделия. Это самые первые изделия екатеринбургской гранильной фабрики, которые оказались в коллекции Екатерины II. Поэтому это тоже такой символический для нас. Вот грот, фонтан и вот эти два подсвечника – это такой вот символический предмет для данной выставки. А сделаны они из так называемого союзного или двуличного камня.
5: Вот я хотела спросить, что такое союзный камень, еще когда вы про грот рассказывали, фонтан.
6: Да, союзный камень. Вот мы поставили эти вазы так, чтобы можно было видеть особенность этого камня. Это слияние двух горных пород. Это гранит и кварц. Они не склеены. Когда мы подходим к этим вазам, они, с одной стороны, выглядят прозрачными, потому что это кварц, а с другой стороны, гранитные, такое глухое. И кажется, что эта ваза склеена из двух частей. На самом деле, это вот место встречи двух горных пород. И в этих изделиях обыграна вот эта вот их встреча, и мы специально крышечку поставили так боком, чтобы было видно вот это место стыковки двух камней. И еще эти вазы, поскольку они все-таки предназначались для Екатерины, они еще украшены аквамаринами, и сейчас они сверкают в подсветке. И у них есть еще один секретик, и мы тоже постарались его показать на выставке. Ваза с крышечкой. Крышечка имеет такое остренькое завершение в виде такой шишечки. А если эту крышечку перевернуть, то ваза превращается в подсвечник. И вот у нас стоят рядом подсвечник и ваза. На самом деле они совершенно одинаковые, но мы вот немножечко с ними поиграли. И это тоже личная коллекция Екатерины II.
5: То есть союзный камень – это вот подставка, да, например, как это основание. Это вот соединение так в природе.
6: Подставка, да. Вот если посмотреть на эту подставку даже на картинках, то видно, что она с одной стороны гранитная, справа гранитная, слева прозрачная, серая такая. Да. И то же самое с туловом вазы. Оно с одной стороны вот такое прозрачное, с другой стороны гранитное. Ну и у нас еще там стоит в этой же витрине чаша, которая принадлежала одному из заводчиков, графу Строганову. И там вот этот же союзный камень обыгран иначе. Он обыгран по горизонтали, и поэтому создается впечатление, что в чаше на дне песок, а сверху налита вода. А на самом деле это не склеенный камень, это вот здесь на Урале существует вот это вот такой вот союз двух камней. Поэтому он называется двуличный или союзный камень.
5: Век живи, век учись. Я не знала об этом.
6: Ну, вот я, готовя выставку, много узнала и про металлургию Урала, и про самоцветы Урала, потому что всегда подготовка выставки – это такой погружение в какие-то отдельные темы, связанные с выставкой.
5: Давайте тогда еще о знаковых самых экспонатах выставки в главном здании. Миска с крышкой на поддоне из пермского наместнического сервиза. Что такое наместнический сервиз?
6: Екатерина была совершенно необыкновенной императрицей, которую не случайно называли «премудрая мать Отечества», и она сама подчеркивала вот эту свою роль такой матушки-государыни, хозяйки большой страны, и она действительно проявляла такую почти, скажем, материнскую заботу о подданных. И когда была проведена губернская реформа в 1775 году, когда создаются новые отделения страны на губернии, наместничество, и вот в рамках этой реформы постепенно, год за годом, создаются новые и новые губернии, в том числе пермское наместничество, которое состояло из Пермской и Екатеринбургской области, и, собственно говоря, благодаря этой реформе Екатеринбург впервые получает свой герб как областной город. И вот Екатерина прекрасно понимает, что достаток губернаторов, он очень разный. А они должны достойно принимать ее, высоких гостей, которые могут приехать, или путешественников, которые посетят дом губернатора. И поэтому Екатерина в Европе для каждого губернатора заказывает большой серебряный сервиз. Это были, конечно, казенные сервизы. Там были рюмочные бутылочные передачи, там были миски, там были крышки, которыми накрывались блюда. В 18 веке была французская подача на стол, когда сразу все блюда выставлялись, и для того, чтобы они не остывали, их закрывали большими такими серебряными крышками. И вот для пермского наместника, для пермского губернатора в Аугсбурге, это центр серебряного производства Европы, создается огромный пермский сервиз. К сожалению, губернские сервизы сохранились только частично, потому что, придя к власти, Павел I в 1796 году должен был бороться с огромным государственным долгом. Mm-hmm. Действительно, вот эти войны времен Екатерины II, они сильно расстроили финансы России. И это обычная практика. Как нам сейчас кажется, это, конечно, кощунственным, но для 19-го, для 18 века это нормально, когда Петр отдает распоряжение... Павел, извините, Павел отдает распоряжение все губернские казенные сервизы привезти назад в Петербург, и часть этих сервизов была переплавлена. Mm-hmm. Нужна была монета, нужны были шишаки для кавалергардов, и вот эти сервизы переплавляют.
5: То есть даже не продали, а...
6: Да, они идут в переплавку, как серебро. Но часть предметов сохранилась, и в Эрмитаже есть несколько предметов из Казани, сервиза, несколько предметов из метавского сервиза. И есть несколько предметов из пермского сервиза. Они у нас находятся в постоянной экспозиции, в экспозиции западноевропейского серебра. Но вот мы ненадолго уменьшили количество экспонатов. В залах серебра мы привезли пермские предметы из пермского сервиза сюда.
5: А сколько губерний тогда было при Екатерине?
6: Они менялись. Их количество менялось. Присоединяли Таврическую область. Появлялась губерния. Какие-то сливались. Присоединялись новые территории. Появлялись новые губернские наместничества. Это был такой живой механизм, поэтому в 1975 году было одно количество. Но что касается Перми, то в указе о создании пермского наместничества как раз говорилось, что территория слишком обширная, и вот здесь было две области.
5: Да, Пермь тогда была главней.
6: Ну да, да, главный город.
5: Благодаря кому или чему они сохранились, вот, например, эти предметы?
6: Они
5: сохранила история, имена?
6: Нет, ну, они, это казенные сервизы. И они хранились в сервизных кладовых в Эрмитаже. И что-то переплавили, что-то осталось. Благодаря, я бы сказала так, благодаря работе государственного аппарата 19 века, они инвентаризированы были, хранились наряду с другими предметами.
5: Ну, хорошо. Камея. Гигиея, кормящая змею перед Минервой. Опять же, Екатеринбургская гранильная фабрика, резчик Денис Осипович Титинев.
6: Вот витрина, которая у нас стоит в конце зала, уже ближе к портрету Екатерины, в главном здании, вот та часть экспозиции, которая рассказывает про Урал, она завершается вот этой вот небольшой витриной. Она может быть более скромная по сравнению с другими витринами, но я вот хотела бы обратить внимание посетителей именно на эту витрину с камеями. Это уникальные вещи. Дело в том, что Екатерина, конечно, как все европейские монархи, собирала коллекции. Она собрала огромную коллекцию живописи, которая включала почти более 3000 картин. Она собирала коллекцию скульптур. Но это было скорее такое всеобщая мода собирать картинные галереи. А вот что касается камей, это личное для Екатерины. Она профессионально разбиралась в камеях. Это была ее личная коллекция, близкая ей, дорогая. И сама про себя она, шутя, говорила, что она страдает камейной болезнью. И у нас в Эрмитаже так и принято это говорить. Мы рассказываем про камейную болезнь Екатерины II. И вот мы показываем здесь, в этой витрине, два вида камей, которые принадлежали Екатерине II и которые связаны с Уралом. С одной стороны, это изделие вот этого класса камейного художества при Екатеринбургской гранильной фабрике, которое было создано по инициативе Екатерины. И очень часто образцами для работы мастеров, вот первым мастером был как раз Титинев, очень часто служили слепки с камей, хранящихся в коллекции императрицы. И вот две работы Титинева, которые здесь представлены, это как раз ранние работы. Это работы вот 796 года, это последний год правления Екатерины. И делались, да, и там еще у нас есть несколько портретов Екатерины. Екатерины тоже сделаны в Екатеринбурге. А вторая часть витрины представляет совершенно необычные камеи. Екатерина II часто делает, она не только покупает старинные камеи, она покупает изделия современных мастеров западноевропейских. И вот она так впечатлена уральскими самоцветами, что ей присылают с Урала камни, они обрабатываются вот в эти такие плашки.
5: Овальные, круглые.
6: Да, да, да. И отправляются в Европу мастера. На этих двуслойных уральских камнях западноевропейские мастера вырезают камеи и присылают их назад в коллекции Екатерины II. Так что...
5: Ловко она, придумано.
6: Да, она уральские камни отправляет в Европу, чтобы сделали камеи для ее личной коллекции. И вот в этой витрине у нас как раз есть такие работы мастеров Ведера и Тетельбаха, которые сделаны на уральских камнях. И рядом изделия Екатеринбургской гранильной фабрики вот этого класса камейного художества.
5: И, пожалуй, давайте вот кувшин Суксунский завод, да, латунь, ковка, чеканка, литье. Тоже выдающийся экспонат. Очень красивый.
6: У нас в Эрмитаже очень хорошая коллекция изделий из меди. Мы показываем, что медные изделия, созданные на Урале, они пользовались очень большой популярностью и среди столичной знати. Мы не всегда знаем происхождение этих вещей. Чаще всего они поступали в Эрмитаж после революции. И понимаю, что после революции не всегда можно проследить происхождение. Но в любом случае мы понимаем, что это вещи из дворянских коллекций. Вещи, на которых есть клейма, знаменитое клеймо «Сибирь». У нас есть изделия демидовских заводов, заводы уже периода, когда заводы принадлежали Яковлеву. Мы показываем здесь вот и комод, который принадлежал Демидовым, он тоже происходит из коллекции Эрмитажа. То есть мы постарались показать изделия, созданные в Екатерининское царствование и чуть раньше. У нас на выставке есть медные изделия, созданные в 50-е годы, 60-е и 70-е. Несколько предметов они с вензелем Екатерины II. У нас уральские изделия занимают достойное место и в основной экспозиции Эрмитажа. Вот в конце прошлого года мы открыли зал постоянной экспозиции, который рассказывает о культуре России времени правления Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. И у нас там стоит ранний виноградовский русский фарфор, изделия стеклянного завода с вензелем, с портретами императриц, роскошное придворное серебро. И вот в этом зале у нас выделена отдельная витрина демидовским медным изделием, напоминающим вот этот вот кувшин с Уксунского завода. То есть они у нас, эти изделия, они что-то в фондах хранится. Мы всегда имеем запас для того, чтобы было из чего выставки делать. Но в основном находится в постоянной экспозиции.
5: Что-нибудь еще из этой экспозиции отметить, что, может быть, тут не вошло в парадный буклет?
6: Ну, у нас для этой выставки была проведена большая работа не только по изучению, подбору этих вещей, но на экспозиции можно увидеть предметы, произведения, которые специально реставрировались для этой выставки.
5: У меня был об этом вопрос.
6: Да, да. Здесь есть, вот если мы говорим про здание, про экспозицию на Плотинке, здесь есть, сейчас могу так вот назвать, две картины, которые раньше вообще никогда не экспонировались. Это портрет Петра Яковлева, владельца Невьянского завода. И этот, я видела, вот в Невьянске находится репродукция с гравюры этого портрета. А вот я, поскольку являюсь хранителем живописи, вот у меня хранится живописный портрет, который, скорее всего, в основе этих изображений лежит. Мы его реставрировали и показываем впервые. Мы показываем впервые портрет Романа Илларионовича Воронцова. Он, может быть, был не самым выдающимся заводчиком, но для нас было важно показать тему, что заводы принадлежали крупным государственным вельможам, которые еще от Елизаветы Петровны получили какие-то земли, какие-то заводы, и пытались развивать производство. У них не всегда это получалось, но в любом случае попытки такие были, и как раз Воронцову принадлежал завод, на месте которого потом при Екатерине уже будет основан город Пермь. Вот в базе того завода, который как раз принадлежал Воронцову. И вот портрет Воронцова тоже мы никогда раньше не экспонировали. Мы его специально реставрировали для этой выставки.
5: В Петербурге реставрировали?
6: В Эрмитаже. У нас очень... У нас просто вот образцовая такая, да, служба реставрации, высшей категории реставраторы, поэтому, конечно, они занимаются реставрацией. И при этом здесь есть часть произведений, живописи точно, которые были реставрированы в Петербургской академии художеств. Мы работаем с кафедрой реставрации живописи, где под руководством опытных реставраторов в качестве дипломных работ особо отличившимся студентам разрешается проводить реставрацию вот произведений из Эрмитажа. И поэтому вот на этой выставке, но в основном на Вайнера, представлены работы наших вот партнеров Академии художеств. И еще вот на этой экспозиции я не могу сказать, что конкретно достойное внимания, наверное, все. Но здесь же мы показываем три невьянские иконы, они тоже специально реставрировались. То есть это иконы, которые, да, они когда-то публиковались, но они не экспонировались в Эрмитаже, они не входят в нашу постоянную экспозицию, но у нас в фондах есть невьянские иконы, датированные временем Екатерины Великой, и вот эти иконы можно на этой выставке также увидеть.
5: Хорошо, я просто смотрю еще на часы, время бежит. И следующий вопрос, знаете какой? По какому принципу вот выбиралось, какой парадный портрет Екатерины II, где разместить? То есть вот в здании на Воеводина 5 это портрет Федора Степановича Рокотова, а в центре Эрмитаж Урал вот тоже такая Екатерина вельможная, державная, Иоганна Баптиста Лампи Старшего.
6: Ну, для отбора этих портретов существовало два критерия, как их распределить.
5: У Рокотова Екатерина помоложе, мне кажется.
6: Да, да? Да. Лампе это уже 794 год, Рокотов это 780-е годы. А для того, чтобы понять, какой из двух портретов в каком здании будет располагаться, два критерия было. Один такой самый-самый простой. Портрет Лампе, он большой, он 2 на 3 метра. Портрет в рост, и у нас большие залы на Вайнера. И плюс к этому это все-таки открытие экспозиции, да, это как бы начало экспозиции, поэтому там портрет может быть более торжественный. А зал, который на Воеводину, он поменьше. Это мы ради нашей выставки разобрали экспозицию, постоянную экспозицию русской живописи
5: да.
6: Музея. Поэтому этот портрет. Но есть еще один важный момент. Вот портрет Лампе, он более камерный. Там Екатерина стоит рядом со столом, на котором ваза, часы. А поскольку у нас, значит, значительную часть экспозиции, вот этой первой части экспозиции, занимают темы двора, личной жизни, времяпрепровождения. Он такой более камерный, он больше соответствует этой теме выставки.
5: Несмотря на то, что он большой.
6: Да, он большой.
5: По размеру.
6: Да,
5: ну,
6: конечно. Он все-таки парадный портрет, но и у нас же они еще сопровождаются цитатами. И вот у нас портрет Рокотова, это портрет уже такой государственный, со всеми регалиями, более торжественный, более официальный. И над ним у нас цитаты Екатерины. Екатерина, слава страны создает мою славу. И это такое для нас торжественный аккорд. Если мы идем и смотрим сначала выставку на Вайнера, вот историю жизни и правления Екатерины II, дальше мы переходим на Воеводина, смотрим выставку, связанную с Уралом, вот этот портрет, он в конце зала, и он как бы вот таким торжественным, торжественная точка, торжественный аккорд нашей экспозиции. Поэтому более официальный.
5: Да, ну и вот так вот мы перешли, собственно, к первой и главной на самом деле части выставки, да, блеск престола, хотя начали с мощи Урала.
6: Это правильно, на Урале мы начали с темы Урала.
5: Да. Вот так получилось, да. Блеск престола, платье уже упоминали.
6: Да.
5: Наверное, совершенно дурацкий вопрос. А известно, какого роста была Екатерина? Потому что я когда смотрела на это платье, такое впечатление было, что, ну, вполне для современной женщины. Ну, такой, ну, может, чуть ниже среднего роста там, и среднего роста. А ведь, ну, не секрет, что раньше люди были меньше. То есть Екатерина достаточно была высокой для своего времени?
6: Нет, ну, мы должны учитывать, что когда мы стоим рядом с витриной, у нас есть еще подиум витрины, и там еще есть подставка небольшая в витрине. Она ходила на небольших французских каблучках, но рост она была среднего. Я думаю, что, ну, где-то, наверное, в районе 1,65 м. У нас есть исторические персонажи, про которых мы точно знаем, рост. Ну, например, Петр I, 2 метра 4 сантиметра. Uh-huh. Но он выдающийся роста был в буквальном смысле этого слова. Екатерина была среднего роста, и в описании ее внешности как раз не пишется точно ее рост, а пишется, что рост она была невысокого, но при этом прямая спина, осанка, поднятая голова, высокая прическа, и она создавала ощущение вот такой величественности. Но роста была небольшого. И когда мы делали эту витрину, как раз было обсуждение дизайна вот этой витрины, было предложение немножко приподнять подиум. Но как раз мне казалось, что не надо очень сильно поднимать это платье, потому что так мы с вами можем представить себе лучше рост Екатерины II. Вот представить, как будто бы она входит в зал, мы ее встречаем, и вот входит в зал императрицы, и вот она проходит рядом с нами. Конечно, на расстоянии, поэтому витрина там такая довольно большая, мы вплотную к Екатерине не подходим, конечно. И вот она почти такого же роста, как сейчас мы в основном.
5: Ну вот, я немного удивилась, потому что смотришь, когда мы на каких-нибудь выставках исторического костюма, прям можно понять, что да, люди были меньше, а тут Екатерина, получается, это сегодняшний нормальный рост средний.
6: Ну, и Мария Федоровна была такого же роста, и Павел был ростом 1,64 м или 1,65 м. Александр был высоким, Николай был высоким.
5: Александр Первый?
6: Александр
5: который
6: Первый.
5: Внук.
6: Ну, вот мужская линия у Романовых, она отличалась ростом практически все. Там Петр Третий пониже, а так...
5: Ну, и, собственно, само платье – это шит по форме лейб-гвардии Преображенского полка. Через 3 месяца будет ротация, да?
6: Да.
5: Давайте расскажем про это зеленое платье, отороченное, такое бронзовое, ну, золочение. Металлическая нить бронза, галун, плетение, штамповка, золочение, ручная работа.
6: Дело в том, что платьев Екатерины сохранилось несколько, но... Это платья в основном мундирные. Они есть в коллекции Эрмитажа. У нас достаточно много, несколько платьев Екатерины. Платья Екатерины есть в коллекции Оружейной палаты, Царского села, Павловска. Но немундирных платьев сохранилось два. Оба они в оружейной палате. Это венчальное платье и коронационное платье. В основном сохраняются мундирные, они часто хранились в полковых музеях. Смысл этих платьев был в том, что Екатерина являлась шефом гвардейских полков. И когда она устраивала гвардейские праздники, праздники для офицеров, она одевалась в такую же форму, как они. Но только у нее было платье, соответственно. И платье это шилось из такой же ткани, такого же цвета, как полковые мундиры. И вот эта отделка, вот это шитье, оно соответствовало шитью на генеральском мундире. Тем самым Екатерина тоже подчеркивала вот свою сопричастность этому полку. И у нас сейчас стоит платье по форме Преображенского полка. Но платье, ткани, графику нельзя выставлять больше 3 месяцев. Поэтому через 3 месяца, вот в конце июня или в начале июля, мы должны сделать ротацию, то есть поменять одни экспонаты на другие. Поэтому мы привезли 2 платья. И второе платье пока отдыхает в хранилище. И вот в летом вместо вот этого платья Преображенского полка у нас будет платье по форме армейской пехоты. Оно тоже зеленое, с красными вставками.
5: Mm.

0: В современном понимании это, ну, ради удовольствия, угу. Так, развеяться. Не должен никому, не обязан, но хочу.
1: Ну да, и турист...
0: Не то, что нужно, а хочу.
1: Турист как раз получает весь набор впечатлений, в отличие от иммигранта, да, не надо путать туризм и иммиграцию, как часто говорят. Он получает весь набор впечатлений из от страны, у него образ страны формируется, и потом он действительно несет его обратно
0: в
1: свою
0: страну.
1: Вот как
0: раз и мягкая сила чистой воды. Причем еще тоже интересно, что даже если отсекать религиозную составляющую или там... военную анабасис ксенофонта, то...
1: Так себе туризм.
0: Да, что, а почему нет? Шел же.
1: Ну, шел, да, 10 тысяч пошли, а потом обратно вернулись.
0: Да, ну и описывал же впечатление, такой тревелог практически вел. Вот если все это отсеять, то современный международный туризм, это, в общем-то, конец 19 века. И первое туристическое агентство, 1854 год, соответственно, и он британский насквозь. Хотя... Вот самый такой нормальный, первый европейский, что ли, туризм, 1624 год, Владислав IV, Ваза, такой польско-литовский, ради наслаждения, удовольствия, образования, просвещения, мир посмотреть и себя показать. То есть не то, что надо, а хочу.
1: Ну, это вот классический греческий вариант.
0: У греков же все равно, да, согласен, но у греков все равно была религиозная составляющая и в Олимпийских играх, и в этих... антиолимпийских
1: ну, починах. Панафинские были всякие вещи, панафинеи, которые потом эсмийские были, немейские были. То есть игр-то было много, но игры не совсем все-таки религиозные. То есть туда ездили не за тем, чтобы поклониться богам, а чтобы посмотреть, как мужики соревнуются.
0: Да, но и все равно они же были не то, что международные, ну да, междуполисные, но всеотеческие. Угу. То есть для своих.
1: Для своих
0: народов.
1: Ну, вот путешествия, которые были связаны с образованием, например,
0: это другое.
1: Посмотреть, познакомиться с кем. Вот классическая история Анахарсиса, скифа, который прибыл в Афины и начал там со всеми разговаривать. Конечно, мифологизированная такая штука, но, тем не менее, она показывает, что из разных стран, не только греки, но и скифы, которые прознали, что там есть какой-нибудь, не знаю, салон, они к нему приезжали с ним поболтать.
0: Перикл же как раз и подчеркивал, в чем величие Афин. Слов «мягкая сила» нету, выражения нету, но понимание есть. Мы для всех открыты и всем показываем. Приезжайте, посмотрите, научитесь, какие мы грандиозные.
1: Ну, слушай, в 18 веке, если не ошибаюсь, как раз это в теорию международных отношений, экономических отношений попадает. Адам Смит, тот же самый, который как предвестник мягкой силы, говорил, да, вот производственные отношения, это все хорошо, это и надо, вот экономика на этом стоит, но у государства есть еще дополнительные какие-то функции, которые должны привлекать других людей, а они как раз за счет архитектуры, вот всего того, что как бы не исчисляется деньгами.
0: А вот тут еще попадалась такая интересная штука, не знаю, ну, надо, конечно, более серьезно исследовать, что во всяких древнегреческих описаниях иногда попадаются и прямо описания, где остановиться, какая гостиница, там, где бордель, и где архитектура. И, кстати, «Семь чудес света», вот как раз, по-моему, этому Архипатру Сидонскому первое описание принадлежит. Но нигде нет восхищения природой. А вот римляне как раз природой радостно восхищались.
1: А за природой мало кто ездил. Природа везде хороша.
0: Да.
1: На Средиземном море.
0: Ну, в Греции что, плоха, что ли, природа
1: где-то? А вот как раз ездили за культурными впечатлениями.
0: Да, да, да. За чудесами света.
1: И ветеринарии, да, это отличная такая, ну, если по-римски говорить, инструкция. Сколько расстояния между городами, где там что посмотреть. У нас сохранились описания таких вот... описание мира, условно говоря, где прям кратенько, вот здесь то-то через это проедешь, будешь там и так далее. То есть такие, ну, инструкции для путешественников были вполне себе, не для военных, а именно для тех, кто путешествует.
0: Если попытаться тут нахально провести классификацию международного туризма за всю историю человечества, то вообще-то подавляющую часть нашей истории мы как раз не понимали, что такое туризм, потому что мы и были кочевниками. И даже первое земледелие было такое. Ну, как первое. До сих пор есть еще подсечно-огневым методом переползают с места на место на протяжении там, пары-тройки лет.
1: Но это как бы необходимость. А туризм это не связано, да, с необходимостью. Да. То есть это такое действительно досуг, развлечение.
0: И вот если домашний, то можно еще вспомнить там, китайскую, японскую элиты, которые, да, там на горячие источники, да,

0: вот эти вот бани, Баден-Баден, Бас, они, пожалуйста, Ансен и седьмой, что ли, век, аристократия ездит в источники поплескаться, то есть, ну, без каких-то религиозных необходимостей. А вот современный для нас, ну, все-таки вторая половина 19 века.
1: Да, потому что, опять же, что индустриализация и возможность универсализации. Если раньше, да, действительно, какой-нибудь аристократ чаще всего путешествовал, ну, у него деньги были, как минимум, и время. Ну, время у них у всех было практически, да. Ну, либо ты, как раб, тебя возят туда-сюда, и ты переезжаешь не по своей воле. А вот у среднего низшего класса такой возможности особенно не было.
0: А вот и как раз Блэкпул, например, в Англии, там, ну, для работяг первый морской курорт для работяг. То есть даже не для среднего класса. И ведь Хосе Ортега и Гассет, если посмотреть «Восстание масс», там чуть ли не на первых страницах попадается вот про этот ужас, что внезапно вдруг какие-то толпы людей. Где? В гостиницах. И вот он как раз тоже, что надо же, вроде раньше едешь как человек в какой-нибудь город, и там тихо и спокойно, а тут толпы. И действительно. Кстати, доковидные цифры потрясающие, конечно, были. Сколько нас сейчас, 9 миллиардов? Ну, или еще нету?
1: Нету еще, по-моему. Около.
0: Ну, около 9 миллиардов. И в предковидный год, в год путешествия туристов 1,5 миллиарда. То есть ничего себе.
1: Передвижение масс-то.
0: Именно туристов.
1: Потому что продукт появился. Да. Вот. И тут вот как раз проблема. Есть граница, есть же разные туристические режимы. Вот то виза, то безвизовый режим.
0: Причем еще, вот кто на своей шкуре ощутил, киньте в комментариях, прошу. Иногда с визой легче, чем безвизовый режим. Потому что с визой ты идешь, посмотрели, шлепнули дальше. Сам своими глазами видел, как людей из безвизовых стран на границе частенько там тормозили и спрашивали на ровном месте.
1: Хочешь?
0: Ага. Так безвизовый же. У нас тут есть несколько вопросов, сэр.
1: Да, недавно публикации были о том, что у наших граждан в Южной Корее оказались проблемы, когда действительно спрашивали не просто цель визита, а еще и спрашивали про достопримечательности. Человек приехал изучать достопримечательности, а они спрашивают, а какие? И надо уже сразу сказать, что это были за...
0: Не выполнил домашнее задание.
1: Да, домашнее задание.
0: Не подготовился.
1: Что ты будешь делать тут, в конце концов? Но вот это вот странный режим, когда государство суверенитет свой подчеркивает тем, что я вас не пущу, а с другой стороны, приезжайте к нам. И это проблема для международных отношений.
0: А из-за этого ведь и с визами такие вот штуки, когда рабочая, нерабочая, туристическая, нетуристическая, ну и начинаются всякие соответствующие визараны, красивое русское слово, визаран, уже и переводить не надо, когда быстренько съездил в соседнюю страну, отметился и обратно вернулся. Причем еще вот тоже из цифр меня доковидных, правда, но тем не менее поразило, государства самые посещаемые туристами. И на первых местах Франция, Испания, США, потом Китай, потом Италия.
1: Ну, потому что, наверное, все-таки не так просто некоторым в Италию жарко там для некоторых. Ну и так далее. Неважно почему, потому что, наверное, римскую культуру не так все и любят.
0: И вот как раз и соотношение мягкой силы, то есть если ее в чем-то измерять, то 89 миллионов ежегодно туристов во Францию и 62 в Италию. И вот, пожалуйста, насколько французская кулинария и вино сумели одолеть.
1: Что надо людям, вопрос. Ага. Это вот массовый туризм как раз, он связан. Это вообще интересная тема, которую я, честно, не видел в такой проработке, научной, серьезной проработке, потому что, с одной стороны, мы видим массовость туризма, с другой стороны, развитие суверенитета, это нога в ногу идет. Потому что вот эти все визы появляются как раз тогда, когда появляется массовое современное государство. Раньше грекам не надо было брать... печать ставить, что вот я поехал туда, въехал туда на столько-то дней и так далее. Да, он там был не гражданином. Все понятно. У него там не было прав.
0: Ну, не голосует, ага.
1: Ну, и все.
0: В суде не сидит.
1: Да,
0: не очень-то и хотелось.
1: Друзья там есть. Все, они тебя, если что, защитят. В конце концов, в суде. А потом появляется вот эта вот система контроля, учета и пропуска. Которая должна бы пресечь туристические потоки. по-хорошему.
0: Ну, по крайней мере, уконтролировать. Еще вот интересно, как в традиционных обществах, это же ведь тоже на какой-то такой, ну, в общем-то, на международный туризм направлено. То есть, с одной стороны, небольшие злобно-воинственные народы между собой режутся в клочья. И неважно сейчас, про что речь. Балканы, Кавказ, индейцы Великих Равнин. У них у всех есть какие-то вот такие штуки. Супер-пупер гостеприимство, но при этом супер-пупер враждебность к чужим. То есть, когда ты как представитель государственного образования, в общем, ты вражина, и тебя надо срочно немножко резать. А когда ты сам один пришел, доверился, то я как хозяин своего гостя должен защищать, вот, в том числе вооруженной рукой.
1: Все правильно. Ксине – это самое по-гречески гостеприимство в том числе. Ну, ксенос – это чужак.
0: Чужой.
1: Тот, кто пришел. Так вот, как раз туризм и был связан с такими вещами, когда человек приезжает, все понимают, что он сюда приехал не жить. Он не отбирает рабочие места, как сейчас бы сказали.
0: Хотя, может, и нашпионит.
1: А туризм – это реально, это же гостеприимство. Ну, гости к тебе приехали, даже если...
0: И гость – это святое.
1: Даже если незваные.
0: Да, причем в самых разнообразных культурах гость – это вот какой-то из иного мира, может быть, даже посланец богов. Ну, в любом случае, принес новостей. И, в общем, гость – это прямо потрясающе, замечательно любить, уважать, кормить. И вот интересно тоже, в некоторых культурах есть такое разграничение, то есть, скажем, у черкесов, 3 дня ничего не спрашивать, кормить, кормить, поить, ублажать. Угу. 3 дня прошло, а слушай, а ты не, ты уже, наверное, не гость. Давай как-то, ну, принято уже по хозяйству помогать, если что. Да. Ну, и заодно спросить, а что ты тут делаешь,
1: ты
0: человек
1: кто
0: хороший?
1: Ага. Да, есть такое, и это очень интересный, опять же, социопсихологический феномен, когда действительно человек из чужой культуры воспринимается как... Ну, не знаю, объект уважения, объект, там, не знаю, гостеприимства.
0: Причем того, что... обычаи очень похожи, вот,
1: да,
0: буквально,
1: да,
0: за
1: везде,
0: тысячи километров.
1: Практически везде, если даже посмотреть. Ну, по всей Евразии точно, я уж не знаю, как там в африканских культурах, но не знаю, как у индийцев, то же самое.
0: По-разному, но вот действительно есть и такие штуки, что да, гость прям святое-святое. Хотя есть, конечно... Ну, там очень своеобразно. Племена настолько разные, что там сложно говорить о каких-то...
1: Ну, вот это обычаи гостеприимства, да? Да. Они, собственно, и стали основой для туризма. По большей части.
0: Более того, и такие вот языки международного общения, которые мы поминали, вот на Великих Равнинах, там язык жестов, он был абсолютно одинаков для всех, ну, с небольшими акцентами, хотя говорили они на совершенно разных языках.
1: Вот, возвращаясь к теории международных отношений, туризм-то как раз и является тем потоком, который формирует мировое сообщество. Вот, если возвращаясь там, к английской школе, например, да, то есть мировое сообщество, оно на туризме стоит во многом, потому что можно говорить сколь угодно про дипломатию, это отдельная тоненькая прослойка, это как раз больше про тот аристократизм изначальный, когда были вот эти проксены и прочее. А потом появляются вот такие массовые потоки, и действительно некоторые страны, а как туристические объекты, становятся, ну, влиятельными.
0: С одной стороны, влиятельными, а с другой стороны, те же Италия и Испания в свое время сильно, начиная даже с 70-х годов прошлого века, уже стали идти разговоры, да что ж такое-то, туристов больше, чем нас, понаехало. И у нас, кстати, тоже, вот с одной стороны, там, Черноморское побережье Кавказа или там Краснодарский край, они многие места во многом, ну, не скажу выживают, но во многом живут за счет туризма. Да, и есть, с одной стороны, потрясающее гостеприимство, но есть, конечно, ощущение, понаехали тут вздыхи, глаза б мои вас не видели.
1: Это вот классический другой приехал,
0: да.
1: Да, вот понаехали. Какая вам разница, с одной стороны, наоборот, им хорошо должно быть.
0: А еще вот интересно, как влияет туризм на самих туристов. Вот, ну, может, кому-нибудь попадалось, как ведут себя англичане за границей, но на самом деле это первые-то всплески были, когда внутри страны раньше аристократы, потом высший средний класс начали на курорты, а потом с индустриализацией, да, поехали и суровые работяги. Так первые конфликты были внутри Британии межклассовые. Ты что голым-то лезешь в море, гад? Тут дети и женщины викторианской эпохи. Ты что орешь, как резанный? Веди себя прилично. И вот, по-моему, у Оруэлла попадалось, что наше вот международное восприятие англичан такие сдержанные, утонченные. Так это туристы высшего и среднего, высшего среднего класса и аристократы, которые ездили по всей Европе. Это не англичане, Это только тоненький слой.
1: А сейчас в любой Турции можно таких англичан насмотреться.
0: Вот это настоящие работяги.
1: Нормальные, хорошие англичане, которые ведут себя соответственно. То есть, с одной стороны, это влияние страны на туристов, с другой стороны, восприятие туристов внутри страны. Люди открываются. Это глобализация называется, в конце концов.
0: Да, и действительно в лучшем проявлении. Мы же видели, вот там, когда чемпионат по футболу, как внезапно суровые уралмашевские пацаны или там вторчерметовские какого-нибудь там мексиканца-египтянина, упавшего в лужу, выковыривали, обтирали.
1: И так далее. На низовом уровне туризм привел к глобализации.
0: Когда ты своими глазами видишь вдруг огромные толпы совершенно других людей, надо же, вроде приличные оказываются, и врагов у них нет.
1: Среди них есть, да, и приличные люди. И у нас опять расслоение получается. Получается, что у нас есть высокая культура, которую мы хотим транслировать. У нас до сих пор все государства почему-то транслируют только высокую культуру. Вот тех самых английских аристократов, ну, то есть, чтобы показать, у нас то же самое, великая русская литература.
0: А «Золотое кольцо»? То есть, оно же, с одной стороны, великая культура, с другой стороны, она очень жестко связана что с Грецией, что с Византией, что с Италией. То есть, она, ну, вот как часть мировой культуры.
1: И так еще, его надо продвигать стороны, соответствующее, а продвигают
0: как великую. Да, но еще она народная. То есть, вот все эти соборы, Владимирская, Ростовская, Костромская области, они же... Ну, это ж не Москва, и это не аристократия, и это не супер-пупер-элита.
1: Но продвижение все равно специфическое. Продвижение на государственном уровне всегда специфическое. Оно очень за...
0: элитарное. За элитаренное.
1: За элитаренное. Ну, если это можно так назвать, за бюрократизированное, лучше даже, наверное, сказать. Вот есть какие-то дурацкие программы, которые вообще не связаны вот с таким низовым пониманием другой страны.
0: И с пониманием, вот, что мы ожидаем от этой культуры. Мы там, начитавшись школьных учебников, радостно едем условно в Грецию. И говорим, ой, Фукидид, Пелопоннесская война. Греки супятся и говорят, да блин, елы-палы, какой-то маленький эпизод. Вырвали из нашей огромной истории, носитесь вокруг
1: и совсем
0: него,
1: не современный, который на нас ничего не влияет вообще в принципе. Ваш Фукидид.
0: И вообще это другое все.
1: Потому что мы переводим Фукидида с его греческого на свой греческий. Это нормальная практика, перевод с греческого на греческий, на современный. Это масса, даже где-то здесь, по-моему, книжка стоит такого плана. Поэтому, да, тут тоже надо понимать, чего мы хотим-то. Вот эти все древности, они же просто, ну, камушки. Которые мы...
0: Но камушки вписаны в контекст, и вот надо какую-то вот хорошую часть этого контекста показывать. Вот мы, например, показывая местные достопримечательности, гордимся ли шигирским идолом достаточно? А показываем ли мы семь братьев там, или, не знаю, три сестры, чертово городище, скалы Гронского? Зачем их показывать как место сборища революционных рабочих? Может быть, интереснее все-таки как вот посмотреть все эти древние стоянки каких-то страшных там первобытных людей, которые там 40 тысяч лет назад тут святилище устраивали. Вот это вот, может быть, как-то больше впечатляет, чем революционные рабочие, или пересказ, кто чего там в каком году построил.
1: Государственная мысль так и работает. Она инерционна. Как придумал кто-то, так и начинают. Вот давайте сделаем так-то, так-то, так-то. Вот у нас есть такие-то достопримечательности. Будем о них рассказывать. Как
0: особенно замечательно,
1: принято,
0: когда гидов-экскурсоводов начинают как-то централизованно обучать, образовывать, сертифицировать.
1: Да.
0: Вот эту историю рассказывайте.
1: Угу.
0: А
1: да,
0: вот это
1: экзамен принять
0: еще
1: надо
0: доказать
1: же,
0: надо, что это вы правильную историю рассказываете.
1: Вот в этом плане как раз отличаются средиземноморские страны, ну, не знаю, другие, может быть, тоже, но где древняя-древняя история, не каждый камушек. Вот на улице стоит какая-то груда камней, обносят, пишут табличку, что вот тут когда-то был, не знаю, там сапог римского легионера.
0: Но тут же еще замечательная штука, что там во многом непрервавшаяся традиция, то есть идет твой корифан по какой-нибудь улочке и говорит, о, вот а здесь моя семья вот в этом доме там, с 13 века живет. А вот в этой квартире, где сейчас там живет там знакомец, то там раньше жил Данте Алигьери. Ну, как-то прям вот...
1: Есть такое, когда просто, опять же, те, которые поддерживают традицию, поняли, они эту культуру вписывают в мировую через туризм в том числе. Потому что туристы-то притягиваются вот к таким историям.
0: Конечно.
1: У нас вот куда там китайцы едут? Мавзолей смотреть. А Они привязаны к истории, да, через свою через коммунистическую...
0: Свой
1: через свой мавзолей, да, через свою коммунистическую партию.
0: Да, да.
1: А, эти все привязаны через культуру, а когда прерывается культура, тогда и страна не туристическая, опять же, про мягкую силу.
0: И ведь, опять же, про эти истории, которые можно совершенно по-разному показывать, и одни и те же достопримечательности показывать в совершенно разном ключе. В том числе про международные связи и про международную вписанность Северного Кавказа.
1: Угу.
0: Пожалуйста, и «Шелковый путь». Ради бога, давайте покажем.
1: Да, и римские времена можно вспомнить, и, про,
0: да,
1: Кавказ-то там, ой-ой-ой.
0: Доходивший, чего и про Албанию, не эту Албанию, а про ту, ну и про различные
1: культуры. Да, там Армения, Албания,
0: да,
1: неважно, что, да, да, Грузия, все, все что угодно можно это объединить и выдавать. Но вот эти перерывы...
0: Мы, даже мы вот сейчас в разговоре и то сваливаемся в историю конфликтов.
1: Да.
0: Традиционное, ну, такое относительно.
1: Ну, да.
0: Тогда как можно, например, это история взаимодействия кулинарных культур.
1: Тоже может быть. Но для этого нужны определенные, да, культуры, которые были бы понятны. Не всем они нравятся. Ну да ладно. Кстати, Соединенные Штаты Америки, по-моему, там два варианта притяжения. Первый – это крупные города. Лос-Анджелес, Нью-Йорк. А второй – это как раз природа.
0: Да, природа необычная, но еще же США, у них своей, своего туризма внутри так много, во-первых, ну просто жуть как много, а во-вторых, из-за расстояний внутри США, ну примерно то же самое и про Россию можно сказать,
1: ну, да,
0: но у нас туризма меньше внутреннего, а там люто развит внутренний туризм, и можно внутри страны намотать 3000 километров, а по Европе за это время ты 15 государств объедешь.
1: Угу.
0: То есть, действительно, проехать из, там, не знаю, из Вайоминга в Техас...
1: А, все правильно. Туризм на чем строится? На контрастах. То есть, если ты съездишь... Ну, вот разговаривали с друзьями недавно про Беларусь, что там как бы... Да, все хорошо, есть много чего посмотреть, но не ощущается, что ты турист. Ты как будто
0: слишком
1: здесь, ну,
0: похоже.
1: Чуть-чуть, да, вот, ну, чуть-чуть отъехал, да, и там все похоже. Там нет экзотики.
0: Ага.
1: Туризм же это как раз про другое. Туризм изучает другого, получается. Он тогда в США вот так вот этих разниц.
0: Причем из-за того, что вертикально вот так вот можно, буквально 2-3 часа, и ты в другой климатической зоне, в абсолютно другой, ну,
1: так и у нас то же самое получается. То есть у нас же тоже можно найти, если говорить про внутренний даже туризм, то отъехал.
0: Инфраструктура. Вот в США чудовищно развиты автомобильные дороги, и не будем про свои болезненные примеры говорить, но вот сравнить на примере крошечной Грузии. В Сванетии построены замечательные дороги, в Сванетию турпоток ломится ужас как. Еще гораздо более потрясающая Хевсуретия, ну, туда нет дорог, или Тушетия, куда просто доехать невозможно. Хотя там, пожалуйста, история, культура, еда, там все что угодно. Но вот Сванетия, получается, распиарена, раскочегарена, в том числе из-за того, что дороги есть.
1: Ну что ж, спасибо большое. Это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
0: До.
2: Это наша картина мира. А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе.
3: В эфире Радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Здравствуйте. Федеральные ленты публикуют первые кадры, на которых освобожденные из плена российские военнослужащие. Фото традиционно сделаны в автобусах, которыми россиян вывезли на территорию Белоруссии. Также кадры сделаны и у одного из автобусов. На них возвращенные из плена разворачивают российские флаги. Напомню, что обмен пленными между Россией и Украиной состоялся по формуле 205 на 205. Об обменах, возможных в мае, официальные лица начали говорить в преддверии 9 мая. В рамках объявленного перемирия речь заходила в том числе об обмене по формуле 1000 на 1000. В Кремле накануне заявляли о продолжении работы над списками для обменов, однако даты, в том числе 15 мая, не назывались. И в Свердловскую область после состоявшегося обмена пленными возвращаются трое военных. С 2025 года уральцы числились пропавшими без вести. Об этом пишет агентство ЯАН со ссылкой на регионального уполномоченного по правам человека Татьяну Мерзлякову. Один из военных – житель Каменска-Уральского, второй – освобожденный из Екатеринбурга и третий – житель Краснотурьинска. Сегодня также ожидается обмен телами погибших. В музейном комплексе в Верхней Пышме покажут обновленную выставку «Авторетро». Все автомобили собрали в одном помещении и разбили по 10 основным заводам Советского Союза – от АЗЛК до ВАЗа. В рамках «Ночи музеев», которая состоится уже на этой неделе, можно будет увидеть автомобиль ГАЗ-3105, который можно считать аналогом современной категории «Бизнес-класс», а также полноприводный «Москвич-415», который вполне мог стать «Нивой». Товары на маркетплейсах за 3 года подорожали медленнее, чем стоимость потребительской корзины. По данным Ассоциации представителей электронной торговли, разница в индексах цен составила 20 пунктов – 96 против 116. Существеннее всего на маркетплейсах за 3 года подорожали зоотовары – это 23%. Товары категории спорт и отдых, а также косметика и здоровье подорожали всего на 4-5%. Ситуацию объясняют скидками и программами лояльности, которые более ощутимы на интернет-площадках. Весенняя чистка кондиционера поможет избежать дорогого ремонта. Эксперты советуют не откладывать техобслуживание до лета, когда домашний или офисный охладитель будет с трудом выдерживать пиковые нагрузки. Среди плюсов весенней чистки кондиционера – режим зимнего простоя. После него загрязнения внутри блока сухие и легче чистятся. Также в мае у сервисных центров еще не начался горячий сезон, и найти специалиста проще. Основной объем загрязнений внутри кондиционеров создает пыль, волокна ткани, а не шерсть животных. Официальный доллар на сегодня 73.14 и евро 86.29.
2: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии. 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей. 30 лет опыта – это гарантия. 30 квартир – твой шанс. Квартал «Комфорт» класса «Сибирская Калина». Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
5: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Главный экспонат. Исследуем Свердловский областной краеведческий музей. Экспонаты, выставки, события, история, новости. Клер начал, мы продолжаем. 155 лет. Открываем Урал вместе. Программа «Главный экспонат» в эфире «Радиофорум» в эту пятницу после 13 часов.
1: В эфире «Радиофорум», программа «Главный экспонат», которую мы делаем со Свердловским областным краеведческим музеем. В студии Павел Рубцов. Сегодня у нас в гостях специалист по развитию Свердловского областного краеведческого музея Арина Воробьева. Здравствуйте, Арина.
6: Здравствуйте.
1: Вы являетесь куратором слета молодежи «Медиа Пик» в рамках фестиваля молодежных медиа-инициатив «Передаем дальше».
6: Все так.
1: Все так. Это большой грант, как я понимаю, от движения первых. Давайте про грант поговорим. Что за грант, на что был дан, почему был дан и как сложно было оформлять заявку в современном-то мире.
6: Все о наболевшем. На самом деле, грант движения первых – это относительно недавно появившаяся инициатива, поддержка от государства для реализации проектов для детей и молодежи от 14 до 25 лет. Собственно, эта категория посетителей на самом деле не так часто посещает наш музей, будем откровенны, и нам очень важно создать проект, в котором ребятам было бы интересно узнать больше об истории края, в целом продвинуть краеведение как классную идею о том, что все, что нас окружает на Урале, в нашем городе, это все имеет большую ценность. И мы знаем, что в городе реализуется много других проектов на других площадках, которые на самом деле пользуются популярностью. И,
1: это какие, например?
6: Ну, например, есть центр города, который находится сейчас в сити-центре на Ленина 50.
1: Это не музеи, это все-таки кластеры.
6: Да, но они работают с местной, так скажем, идентичностью, да, то есть самой уральской идентичностью, которую столько лет уже ищем мы в культурном поле, и которая на самом деле
1: никак
6: супер.
1: Не можем найти.
6: Так и не можем найти, но каждое поколение просто привносит какой-то свой на это взгляд, и это такая идея, на самом деле, я думаю, она долго будет свежа. Так вот, на самом деле, это ведь краеведение абсолютно про это. И я думаю, ребятам будет интересно принять участие. Когда мы писали грант, мы вели подготовительную такую работу, связанную с тем, что исследовали интерес аудитории. Вообще, насколько это идея актуальна. актуально.
1: Вот тут поподробнее. То есть вы опрашивали молодежь, целевую группу. О чем вы спрашивали молодых людей? Что именно?
6: У нас был большой опрос, который мы запустили в наших социальных сетях и распространяли по разным учебным организациям, в том числе по вузам, СУЗам и нашей аудитории, которая все-таки частично есть в наших социальных сетях.
1: Иногда заходит. Сетях.
6: Иногда заходит. Ну, будем откровенны, это правда такое достаточно больное место. Очень хочется, чтобы ребята возвращались не только, собственно, в рамках школьного урока или пар в краеведческий музей, но и в целом приходили на наши разные инициативы. Ну, у нас разные, на самом деле, есть истории, просто вот этот грант, он направлен на то, чтобы мы эту историю с молодежью развивали. Возвращаясь к опросу, нам нужно было подтвердить актуальность для подачи заявки и в целом для нашего понимания, насколько мы туда мыслим, и изучить ряд документов в том числе. То есть есть исследования, проведенные на федеральном уровне, о том, что действительно сегодня музеи исторические, краеведческие, они не так пользуются популярностью у молодого поколения. И это не только проблема нашего музея, это в целом такая есть проблема.
1: Мне кажется, что у нас проблема молодого поколения всегда и везде.
6: В целом, да. Ну, это мы еще как формулируем? Как то, что, ну, не интересуются нашей историей. А чтобы заинтересовать, все-таки, мне кажется, важно говорить на одном языке с ребятами. И когда мы формировали опрос, нам было важно понять вообще их осведомленность о том, что ходили ли они в наш музей, вообще, что они знают про краеведение. Там был такой вопрос, кого вы считаете амбассадором краеведения на Урале. И у нас были разные телеграм-каналы, которыми ребята делились, группы ВКонтакте.
1: От... Амбассадор — это сейчас телеграм-канал?
6: Чаще всего, да. То есть буквально от Екатерсис или Огненного гида до типичного Екатеринбурга ВКонтакте. Разные были истории, но это нам, собственно, дало понимание, где обитает эта аудитория и чем она именно мыслит. Потому что все-таки социальные сети, ну, их игнорировать уже совершенно невозможно. И именно оттуда большая часть молодой аудитории получает какую-то информацию о мероприятиях, знания, читая ленту, читая каналы, в общем-то, подключаясь к этому. И был у нас такой интересный вопрос. Он был как раз уместен в рамках этой рубрики. Кого же они считают, что же они считают главным экспонатом Урала в целом. И тут тоже сложилась такая интересная картина, потому что помимо музейных экспонатов мы обнаружили, что большая часть аудитории называет архитектурные сооружения.
1: Какие?
6: Например, гостиница и сеть. То есть главный экспонат Урала.
1: Чем она, интересно, привлекает молодежь?
6: Ну, у нас не было развернутого ответа. Нам было важно понять именно образность.
1: Объект.
6: Да, объекты, да. Но я подозреваю, что в целом у нас достаточно популярно как бы такое увлечение, что ли, можно сказать, на разных уровнях, как, собственно, и у исследователя такое серьезное, серьезная работа проводится, так у молодых людей, это конструктивизм. Это на самом деле, ну, сколько популяризовали, делали различные мероприятия, до сих пор не происходит, от, собственно, экскурсий до каких-то книг, которые издают, в том числе, в нашем местном издательстве «Татлин», и это пользуется популярностью. Но это, конечно, уникальный ландшафт города. То, что ребята могут воспринять, это то, что находится буквально на улицах, то есть, соответственно...
1: То есть во дворе потусоваться можно, уже хорошо.
6: Уже хорошо, 100%. Я думаю, для этой аудитории это важно. Они хотя бы, если не заходили, то они точно это видели. Но еще такую достаточно важную роль сыграла Белая башня в этом опросе. Она тоже является для многих респондентов важным объектом как культурного наследия, так и главным экспонатом. Но любопытно, что, выходя вот, да, вот так за пределы музея, некоторые ушли слишком далеко, и главный экспонат — это также Уральские горы, которые...
1: Сами себя экспонируют.
6: Да, это тоже очень забавно. Которые, в общем-то... Ну, это, кстати, о понимании, что такое вообще экспонат. Да, кто-то ушел сильно в какие-то метафоры. И, между прочим, они составили довольно серьезную конкуренцию Шигирскому идолу. Но Шигирский идол победил. Все-таки как бренд, самый
1: даже
6: известный.
1: Молодежи.
6: Даже у молодежи, да, его очень любят. У нас проходил День Шигирского идола. Каждый год он проходит. В этом году, 14 февраля, я вам скажу, что это был аншлаг. Это, собственно,
1: мы
6: свободное...
1: Мы говорили.
6: Да, да. Свободное посещение Шигирской кладовой. И вот как раз молодая аудитория, она довольно активно пришла посмотреть. Ну, 14 февраля, тут, наверное, тоже есть еще некий контекст. У нас в музее, на выставке в целом ходят часто на свидания. Я это замечаю, как куратор многих проектов, что это становится тоже поводом что-то обсудить. И это немаловажно. Вот. И в демографическом смысле
1: это
6: тоже.
1: Это да. Это поддерживаем демографические посылы. Так. Вы опросили, выяснили дальше, что поняли, что цифра важна.
6: Да. Важна цифра, важны акценты, важны какие-то яркие образы, которыми мы можем поработать. И это помогло нам разработать такую структуру самого фестиваля. То есть у нас большой многосоставной проект, который называется «Фестиваль молодежных медиа-инициатив. Передаем дальше». Собственно, мы передаем историю дальше. И эта вот преемственность поколения, она здесь абсолютно точно важна. Так вот, говоря об этом, у нас проект делится на несколько частей. Одна из них – это дискуссионная площадка, которая стартует уже в конце мая. Называется она «Голос поколения». Собственно, там мы уже очно, встречаясь с ребятами, будем обсуждать то, что... В общем-то, является их ожиданием.
1: Подождите, мы еще поговорим про структуру и хорошо. Про сроки. Грант дали.
6: Дали, мы выиграли. Это много. На самом деле 3 миллиона.
1: Хватит?
6: На основные
1: не хватит,
6: цели.
1: Конечно, но
6: на основные лучше, цели хватит. Ничего. Это 100%. Вообще цель гранта, она скорее такая рекламная. То есть у нас такая возможность именно пригласить на нашу площадку. То есть это не история про то, что мы что-то строим или ремонтируем. Это история про то, что мы привлекаем. Собственно, цели у гранта такие. Это один из самых быстрых грантов. Если что, мы подали заявку 10 марта. Это последний день приема заявок. Было горячо.
1: Логично.
6: Но тем не менее, ну, собственно, мы делали такой большой проект впервые нашей командой. Ну, и получили, получается, результаты уже 2 апреля. То есть, ну, вы представляете, так ни один грант вообще из основных каких-то фондов, которые поддерживают различные культурные инициативы, да даже федеральных фондов, не обладает такой скоростью, как движение первых. Это довольно любопытно. Так что мы быстро получили определенный заряд эмоций от переживаний во время подачи заявки до абсолютного вот этого ощущения триумфа, когда узнали, что мы взяли грант.
1: Ну, надо же быстро и осваивать.
6: 100%, да. И старт у нас, собственно, в мае, вот уже буквально, можно сказать, это... Да-да-да, начался, и, соответственно, мы постепенно вводим вот через нашу структуру в процесс разные группы. У нас вообще по гранту ребят, которые принимают участие в проекте, от 14 до 25 лет, соответственно. То есть это и школьники, и студенты, и уже в целом работающая аудитория. То есть это абсолютно разные какие-то категории. Но в рамках движения первых нас поддержал, собственно, ряд образовательных организаций. Это Уральский федеральный университет, это колледж Ползунова, это Уральский педагогический колледж, это Екатеринбургская академия современного искусства и еще ряд школ и организаций, которые также будут с нами работать.
1: Итак, вот выяснили, что деньги есть, в конце мая все начинается. Да. Сколько будет длиться фестиваль и какие активности там будут, какие, ну, структура фестиваля какова?
6: С конца мая по, получается, ноябрь, начало ноября. Это очень длительный процесс. Собственно, наша структура, она предполагает большую работу с аудиторией. И, значит, дискуссионная площадка, которая стартует в мае, помогает нам очень собрать аудиторию и понять какие-то основные процессы, которые важно учитывать при, собственно, подготовки того результата, к которому мы идем. Сейчас немножко перестану говорить такими загадочными категориями, перейду к практике. И, в общем-то, составить такое, ну, предварительное исследование, ожидание от того, что пройдет летом. Летом у нас проходит творческая лаборатория, она так и называется, «Медиалето с музеем», в рамках которой мы, собственно, делаем ряд экскурсий специальных по различным музеям краеведческого, в которые мы узнаем углубленно для участников курса этой лаборатории о том, что же вообще как бы есть в тех или иных филиалах краеведческого музея. То есть проходимся
1: только
6: тоже
1: по Екатеринбургу основным... или
6: да,
1: за
6: Екатеринбургу.
1: По Екатеринбургу.
6: Вот
1: потому
6: именно...
1: что у вас же за пределами еще есть
6: это, да, это
1: отделение.
6: Этап. Это второй так. этап. Это важно. То есть участники, которые пройдут в, собственно, медиалабораторию, мы сделаем open call также по результатам дискуссионной площадки. Я думаю, мы его запустим примерно 17 мая. Вот. То есть как... запараллелим эти процессы. Можно будет следить в социальных сетях краеведческого музея, но также у нас будет отдельные соцсети проекта, о чем мы тоже обязательно сообщим в наших официальных каналах. Так вот, говоря о самой структуре, важно иметь в виду, что вот этот творческий образовательный блок, он, собственно, и дает погружение в историю. Но мы его делаем углубленно. То есть те участники, которые подадут заявку, а мы ожидаем 1200 заявок и более.
1: Заявку именно на,
6: вот участие.
1: Это, на участие в фестивале?
6: Фестивале, да. В творческой лаборатории в основном. Mm-hmm. То есть у нас вот такая как бы этапность. Вот они проходят творческую лабораторию, проходили по музеям. Музейные площадки, которые мы, собственно, привлекаем к этому, это Дом Баклевских Козел, это Музей истории и археологии Урала, это Дом Агафуровых, Музей радио, и, я думаю, может быть... и, конечно, Художественный музей Эрнста Неизвестного, и, может быть, мы еще эксклюзивно привлечем еще ряд площадок, раскрывать не буду, у нас их достаточно много по городу, о чем ребята тоже узнают и, надеюсь, получат целостное впечатление о том, что краеведение бывает разным. Также пройдут занятия параллельно с экспертами. Эксперты, которые разбираются как раз в области медиа. Это будут, собственно, представители нашего любимого, мне кажется, уже в городе фестиваля «Игра цифры искусства на Урале» Екатеринбургской академии современного искусства, которые уже с точки зрения работы с информацией, вообще представления о том, что такое современные медиа и как вообще можно рассказывать абсолютно по-разному в социальных сетях, в различных других форматах цифровых, об истории края. В этом отношении у ребят довольно большой карт-бланш, потому что они будут изучать как и основы сторителлинга в социальных сетях, так и, собственно, методы съемки, использования искусственного интеллекта сегодня в создании различных видеоизображений. То есть у нас довольно большой инструментарий направлений, и мне кажется, что это им будет особенно интересно. Может, для кого-то это станет возможностью начать свой личный блог, и появится, в общем-то, одна из важнейших тем, да, как бы наше наследие, чтобы об этом можно было рассказывать. Мы только за популяризацию, за то, чтобы ребятам было интересно, собственно, работать над нашим фестивалем, участвовать в нем, что-то узнавать.
1: Выхлоп лаборатории какой будет? Вот какие-то конкурс работ или
6: будет
1: что-то?
6: Будет обязательно. То есть по итогам вот этих занятий, вот они погрузились у нас в тему, они уже знают, как что можно сделать, они создают итоговые продукты. Мы надеемся, что около 200 человек, собственно, как минимум примут участие вот в этом конкурсе и будут отобраны в следующий этап. Следующий этап – это медиаэкспедиции. Мы уже выходим за пределы Екатеринбурга и ездим в другие площадки нашего большого уральского региона и также в Пермский край, чтобы познакомиться с местными, в общем-то, тоже краеведческими музеями и дополнить, так скажем, все свои идеи. Также
1: Большой
6: уже...
1: Урал?
6: Большой Урал. Большой Урал, большие цели, большие планы, большой фестиваль. Собственно, у нас целый набор различных перспектив, амбиций. Я надеюсь, что у нас подтянется аудитория, которой будет также интересно реализовать эти вещи. То есть победители у нас, по сути, конкурса по итогам творческой лаборатории «Медиалет» отправляются в медиаэкспедиции по следам уральской истории. Такое у нас интересное название. И поедут также в филиалы краеведческого музея в Свердловской области. Это Алапаевск. Мы навестим дом Чайковского, напольную школу. Также мы поедем в Туринск. Там находится интересный туринский дом-музей декабристов и также Туринский краеведческий музей. Но, в общем-то, поработаем с этими площадками. И выдвинемся также за пределы, собственно, Свердловской области. Поедем в Челябинск, в краеведческий музей Южного Урала. Между прочим, коллеги тоже активно работают с молодой аудиторией на своих площадках, у них есть отдельный дискуссионный клуб, и перспектива, собственно, схожая с нашей, это создать центр современного краеведения, цифрового краеведения, в общем, название пока рабочее, чтобы как раз молодежь тоже могла там предлагать какие-то инициативы. У нас же достаточно инициативная, на самом деле, молодежь. Мы просто...
1: Ну, главное, русло.
6: Да, да, именно, и мы, в общем-то, хотим перехватить эту инициативу и нашим фестивалям как раз создать условия. Ну и поедем в Пермский край, собственно, в пермские музеи краеведческие и надеемся посетить художественную галерею, в которой, собственно, недавно прошел большой ремонт, переезд, и она теперь выглядит просто невероятно по сравнению с прошлыми годами. Вот это буквально, насколько я понимаю, прошло несколько месяцев назад, как открылось в новом здании Пермской художественной галереи.
1: Хорошо, вот проехали по Большому Уралу, дальше что?
6: Дальше. Дальше мы готовимся, собственно, к слету молодежи, к итогу этапу. Что это такое?
1: Так, вот это медиа-пик называется.
6: Медиа-пик, да.
1: Почему пик?
6: медиапик. Собственно, мы достигаем некоторые точки.
1: Уральские горы.
6: Уральские горы. Да, собственно, кстати, слоган этого слета звучит так. В наших горах ловит сеть. В наших горах ловит сеть. И это важно, потому что вот такой он, с одной стороны, так скажем...
1: Старенькие горы, а сеть новенькая. То есть молодежь погружается в древность, если я правильно считываю смыслы, которые вы туда
6: закладываете.
1: Абсолютно
6: точно. Но он, как бы, как это сказать... Насущный очень к сегодняшнему дню.
1: Очень.
6: Мы тоже это понимаем. И хочется, собственно, об этом поговорить. Так вот. И, соответственно, ребята, у которых есть лучшие уже работы по итогам творческой лаборатории, также определенный контент и работы по итогам медиаэкспедиции, они принимают участие в итоговой выставке слета молодежных медиаинициатив, собственно, финальной точки нашего фестиваля «Медиапик». Пройдет это все в прекрасном молодежном центре «Салют». Это будет большая такая выставка, презентация лучших работ, награждение, а далее выставка в уже несколько новом формате, адаптированном под музей, перейдет в музей истории и археологии Урала и будет длиться намного дольше, чем уже даже сам фестиваль.
1: Ну, то есть будет... вот работы там можно будет увидеть в большой аудитории.
6: Да. Да.
1: А вообще вот аудитория как набирается сейчас? Давайте немножко про аудиторию поговорим. И есть ли еще возможность попасть
6: абсолютно на фестиваль? Точно есть. Абсолютно точно есть. Мы очень ждем ваши заявки. 17 мая мы объявим, собственно, набор этих заявок. На данный момент с нами можно связаться через социальные сети Кривеческого музея, если вы уже сейчас готовы что-то предложить. Но форма именно подачи заявки, она будет опубликована 17 мая. Мы сейчас работаем с нашими партнерами, о чем я говорила ранее. Да, это, собственно, СУЗ, вузы, различные школы, и уже привлекаем их аудиторию, то есть тех ребят, которые изначально были готовы принять участие и приняли участие в нашем опросе, да, подтвердив актуальность, показав определенную базу знаний, мыслей каких-то, которые, в общем-то, их волнуют и ассоциируются у них с большим уровнем.
1: Как происходит отбор в данном случае? Мыслей там может быть много.
6: Но абсолютно точно.
1: Критерии.
6: Смотрите, вы подаете заявку, в целом, как бы выполняя все ее условия, да, это... Их немного. Там нет такого, что нужно готовить какое-то портфолио. Мы берем людей, в том числе без опыта. Самое главное – это проявить свою мотивацию. То есть там будет критерий такого мотивационного, краткого письма, пару буквально предложений, чему мы будем очень рады. И в целом, я думаю, что мы... Это не будет строгий отбор. Я думаю, что именно в молодежную лабораторию, да, медиалето с музеем, отбор будет, 1200 человек, достаточно открытым.
1: Откуда такая цифра взялась? Почему именно 1200, не 1300, не 1100,
6: это
1: не 1000?
6: Это условия гранта. Это условия гранта
1: движения
6: первых.
1: То есть это надо было обозначить, сколько вы хотите принять
6: участников. У них там есть, если говорить именно про грантовую заявку, определенное количество участников и определенное количество средств, которые они выдают в зависимости от участников. Мы поняли, что мы не можем реализовать этот прекрасный фестиваль там на 1 миллион и менее. Соответственно, мы должны пойти вот этим амбициозным путем и как раз набрать такое количество ребят. Но я думаю, что это вообще-то достижимо с учетом того, что у нас много...
1: Нет, ну даже по заведениям учебным-то тоже,
6: да, я тоже
1: вполне
6: думаю.
1: Себе.
6: Ну, в общем, мы очень надеемся и очень ждем этих заявок. Мы только рады, если вам интересно, что происходит у нас на Урале, участвовать в этом активно, узнавать какие-то интересные, необычные истории. Поверьте, музей радио, музей истории и археологии могут еще больше открыть для вас информации, помимо Шигирской кладовой или известных, собственно, фактов.
1: Вы можете послушать в том числе наши программы, предыдущие главные экспонаты про музей археологии. И про музей радио уже было. Ну, естественно, надо их посетить и посмотреть своими глазами. Еще раз, 14.25.
6: 14.25.
1: Почему 25? Почему такая?
6: Тоже есть определенное понимание о том, кого мы можем набирать в рамках этого гранта. Но вообще, конечно, молодежь понятие широкое. В нашей стране это до 35 лет.
1: Это официально только, не говоря про всякие социологические выкладки, что и больше.
6: Да, на самом деле, я так понимаю, эта норма в ближайшее время будет пересмотрена. Вроде хотят продлить, собственно, или если уже не продлили, в некоторых, собственно, конкурсах эту цифру, эту рамку. Мы, собственно, пока еще не решили, что будем делать с заявками тех,
7: в общем-то... Кто постарше и помладше.
6: Да-да-да, кто постарше и помладше, но я думаю, что рисковать стоит. Если мы увидим интерес у аудитории старше, мы будем только рады. Ну, старше в рамках, опять-таки, границ молодежи. Все-таки для нас основная аудитория – это те, кто сейчас, по сути, находится в старших классах школы, те, кто находится уже в вузе или в колледже, да, ребята, которые на самом деле еще, может быть, и не определились со своим профессиональным путем, и у них есть возможность больше узнать о том, какие вообще существуют профессии, как в рамках музейной деятельности, так и в целом в рамках большой вот этой социальной сферы, которая относится к краеведению в том числе.
1: Географический охват каков? Только Екатеринбург и...
6: Смотрите,
1: пригороды.
6: Мы рассматриваем, в общем-то, участие и ребят не из Екатеринбурга. Единственное только, что нужно учитывать формат. У нас будут как офлайн занятия, то есть вот эти приходы в музей, я думаю, что для каждого они важны, но также будут онлайн занятия. Мы постараемся часть экскурсий перевести, в общем-то, в формат такого, ну, презентации, чтобы ребята из других городов тоже могли к этому присоединиться. Был уже такой... прецедент на других проектах не краеведческого музея, но к которым я частично имею отношение, например, в школу кураторов фонда культурных инициатив Синара, когда туда приходили ребята, при том, что занятия все очные, в том числе из Челябинской области приезжали, для них это было важно, потому что это, ну, абсолютно новый культурный проект, мы тоже в этом отношении, ну, имеем некоторые преимущества, да, чего-то нового, свежего, интересного, что мы можем делать совместно с ребятами, которых мы привлечем.
1: Медиатропа, что такое?
6: Это тоже один из результатов, собственно, конкурса в рамках медиалаборатории «Медиалето с музеем». Mm-hmm. Да, у нас очень много медиа, но на самом деле это правда. Большое значение, и в слово «медиа» мы вкладываем как, собственно, и цифровые технологии, цифровые форматы, так и вот этот, эту возможность рассказывать популярным языком, журналистским, по сути, о тех вещах, которые находятся в наших музеях. Так вот, «Медиатропа» — это наша тоже такая амбициозная цель в рамках проекта. Попробовать с рядом ребят, кому это будет интересно, больше сосредоточиться на проекте не за пределами Екатеринбурга, не на медиаэкспедициях, а внутри Екатеринбурга, составить маршрут.
1: У вас же есть линии уже всякие.
6: Между нашими площадками. Самой-то главной линии, соединяющей 7 филиалов краеведческого музея в Екатеринбурге, к сожалению, не существует. И очень хочется... Она уже, знаете, прям, ну, болит, так сказать. Мы уже ее видим, спим и видим каждый день, и не только в рамках этого проекта. И как будто бы, имея такую возможность создать вот все эти условия, погрузить ребят в тематику разных музеев, в целом в историю города, мы можем запустить медиатропу, такой, по сути, аудиогид. Может быть, он будет включать в себя какие-то AR-технологии. Мы будем это уже творчески решать.
1: Это будет приложение. Это, как оно будет выглядеть физически?
6: Скорее всего, да. Либо это будет, собственно, в существующих уже приложениях одна из доступных частей, как, например, в TripAdvisor. Вот. Я думаю, что это будет так, либо это будет определенный тоже... Ну, не знаю, можно ли это назвать приложением, но такой вкладкой на нашем сайте, самое доступное, что мы можем предоставить. Мы будем об этом думать технически. Техническая реализация это уже...
1: Будет ясно по ходу дела, пока пообщаетесь с молодежью, выясните, как это может быть реализовано.
6: Я думаю, технологиям они нас тоже со своей стороны научат. Ну и, конечно же, эксперты, которых мы пригласим, связанных с медиа, я думаю, они нам тоже могут подсказать, каким образом это можно реализовать. Но эта история, она значима и в контексте Екатеринбурга, и в контексте Свердловска. Областного краеведческого музея. У нас довольно огромное количество экспонатов в целом в коллекции музея. Более 15 тысяч единиц. Если уже не больше, потому что коллекция музея пополняется ежегодно. И есть такая история, связанная с тем, что когда пополнялась эта коллекция, ну, я думаю, в других выпусках это тоже подробно рассказывали коллеги, она как бы такая многосоставная, то есть она рассказывает про Урал с очень разных позиций. И вот эти, ну, по сути, это все про одно и то же. И вот связь между ними выстроить, это довольно интересный, по сути, творческий проект. Угу. Эти связи можно сколько угодно этих аудиогидов сделать. Вот интересно, как это представят себе ребята, какие главные экспонаты они выберут на наших музейных площадках, и как придумают рассказать вот эту историю.
7: Как расчертят тропу.
6: Как расчертят тропу, мы им, безусловно, будем помогать. У нас же много научных сотрудников, которые понимают определенные тонкости этого процесса, а также вводят городские экскурсии.
7: Вот, научная работа будет как-то представлена на каких-то площадках? Мы что-нибудь забыли из площадок?
6: Нет.
7: Нет, все. Да, вот понятно, что будут читать, как представить историю, да, через медиа всякие инструменты. А вот показать внутренности музея, его научную составляющую, это что же интересно, наверное, для некоторых?
6: 100%. Это уникальность этого проекта, что это будут не экскурсии, которые проводятся обычно в рамках школьной программы или там студенческой программы, то есть кто у нас уже бывал, поверьте, вы не будете слушать одно и то же. Вы послушайте это с того ракурса, как устроен музей и какие интересные вообще скрывает он за собой вещи. Во многих музеях наших представлены, ну, то есть у нас есть как бы отдельное здание фондов по всем музеям, и также в ряде музеев есть, собственно, прямо в здании свои фонды. Угу. И, например, мы планируем такую прям, это максимальный эксклюзив из возможных, приоткрыть двери в фонды Музея истории и археологии. Угу. И ребята вообще увидят, как это выглядит само по себе, как происходит это хранение и что еще, так скажем, ожидает своей очереди, чтобы быть представленным в основной экспозиции или в других временных выставках музея.
7: Например, то восточная коллекция, она у вас хранится, а не представлена чаще всего. Значительная часть просто она в запасниках
6: лежит. Все так и есть. Ряд экспонатов, они нуждаются в реставрации в определенных условиях. Ну и, конечно, сама тематика, да, требует какого-то времени, такого точного, чтобы это осмыслить. Ну, я думаю, Азия у нас не за горами, собственно, хотя за горами географически, но относительно, да, наших каких-то взаимосвязей уже вот рядом, и мы обязательно, я думаю, сделаем про это большой проект, но, соответственно, у ребят будет возможность увидеть все эти вещи.
7: То есть вот это вот закулисье.
6: Закулисье, да, все так.
7: Можно будет посмотреть. И тоже сделать какой-нибудь проект.
6: Абсолютно,
7: наверное,
6: точно. Абсолютно точно. Будем тоже развивать это направление в рамках фестиваля, чтобы можно было рассказывать как и про вещи, которые можно увидеть в музее любому посетителю в основной экспозиции, так и про какие-то секреты, которые этот музей скрывает, но о которых также может рассказать. Mm-hmm. Чаще всего именно в научных статьях, работах, каталогах мы можем рассказать про наши экспонаты. Но аудитория, собственно, исключительно исследовательская. А ведь это также материал, который можно осмыслять популярно. И именно на это направлен наш фестиваль. Мы надеемся, что ребята, которые принят участие, мы вас очень ждем, еще раз я про это проговорю, дадут какой-то свой свежий взгляд. То есть, может быть,
7: Как доносить?
6: Что их удивило вот вообще? Потому что каждое поколение удивляется абсолютно по-разному. Сегодня, чтобы удивить, собственно, молодое поколение, с одной стороны, мы понимаем, нужно что-то такое, не знаю, технологическое, современное, но ведь на самом деле достаточно и какой-то довольно такой необычной истории, которую можно передавать дальше.
7: Ну, вот, собственно, название с этим и связано. Передаем дальше. Что музей получит? Помимо того, что молодежь привыкнет, начнет ходить, деньги платить за посещение. А с точки зрения вот как раз науки, цифровизации, мы не раз говорили в этой аудитории, что цифровизация сейчас очень важна для музейного сообщества, потому что, не все выставишь, а цифра помогает, как раз создать такие виртуальные коллекции, которые можно использовать в том числе и в экспозициях. Вот будете привлекать потом эти работы постоянно для работы музеев?
6: Мы надеемся, что у нас получатся такие результаты, с которыми можно идти дальше и, в общем-то, различным образом их представлять, модернизировать, привлекать ребят в другие проекты. Также мы надеемся, что у нас будет создан центр, собственно, современного краеведения, о чем я уже говорила, но это пока рабочее название, где...
7: Ну, то есть, опять же, вот медиа, чтобы... Да. Медиа, цифра, вот чтобы современность...
6: Чтобы это было так, да, но подразумевается, что это будет не такая, знаете, музейная площадка с коллекцией, это будет именно дискуссионная площадка, где ребята смогут постоянно встречаться и также генерировать свои идеи, проекты. И в целом я думаю, что уже во время фестиваля мы одну из этих площадок посетим. Есть у нас такой проектный офис, который мы как раз готовим к старту фестиваля, чтобы можно было там встречаться и проводить занятия уже такие, не связанные с музейной коллекцией, а может быть связанные конкретно с разными медиаформатами.
7: Клуб молодых цифровых краеведов.
6: Да-да-да. Это такая мечта, на самом деле, потому что, как я уже отметила, тема, она буквально безгранична, и куда она нас повернет. Творчество очень хочется.
7: Ну, пусть получится. Творчество, удачи вам в ваших начинаниях. Будем следить. Я думаю, значительная часть города будет сталкиваться. 1200 молодых людей, это не так мало. Да. Вот, потом еще там фестиваль молодежи наложится на это все. То есть будем смотреть, как это все происходит. Наверное, будете еще нам приходить и рассказывать об успехах того, что получается у вас на фестивале. Спасибо большое. Это в гостях у нас была специалист по развитию Свердловского областного краеведческого музея Арина Воробьева. До свидания.
6: Благодарю.
2: Главный экспонат. Исследуем кладовые областного краеведческого музея. Экономика и бизнес.
8: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
2: Налоги.
8: Законопроект об исчислении налога в длящихся контрактах прошел первое чтение в Госдуме. Инициативу российский парламент обсуждал в четверг, 14 мая. Как напоминает газета «Коммерсант», сейчас продавец может потребовать от покупателя доплату НДС сверх цены договора. Согласно принятому законопроекту, если у покупателя нет права вычета НДС,

0: что законопроект нельзя назвать компромиссным, и в таких формулировках он вряд ли устроит все стороны сделок.
1: Рынки. Банковский сектор.
0: Банки стали реже отказывать в кредитах жителям Свердловской области. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй. В апреле доля отказов по заявкам сократилась до 76,6%, тогда как в марте показатель составлял 79%. Данные Свердловской области соответствуют среднероссийским показателям. Несмотря на улучшение статистики, банки по-прежнему отклоняют более 3/4 заявок по простым потребительским кредитам. При этом сами кредитные учреждения начали смягчать скоринговые критерии на фоне снижения спроса на кредиты со стороны населения. Финансовые организации стараются удерживать объемы выдач и активнее конкурируют за клиентов с высоким персональным кредитным рейтингом. Особенно заметна борьба за качественных заемщиков. Так, по данным НБКИ, для клиентов с кредитным рейтингом выше 750 баллов доля отказов сейчас составляет около 50%. Статистику публикует агентство ЯН.
1: Рынок труда.
0: В Свердловской области зафиксирован рост зарплатных предложений в 25 профобластях. На первом месте сферы домашний, обслуживающий персонал и транспорт, логистика, перевозки. Здесь зарплатные предложения выросли на 21%, плюс 12 900 рублей и плюс 16 900 рублей соответственно, рассказала представитель HeadHunter Лилия Сауленко.
2: На втором месте по росту зарплатных предложений рабочий персонал, плюс 18%, это 14 тысяч рублей. На третьем административный персонал плюс 17% или плюс 9 500 рублей. Далее идут сферы строительства недвижимости и производства. Прирост предложений составил плюс 16 и плюс 15% соответственно. Также выросли зарплатные предложения для юристов в розничной торговле, медицине, в сфере развлечений и масс-медиа.
0: При этом наиболее высокие медианные зарплаты весной в Свердловской области работодатели предлагают специалистам следующих направлений. Высший и средний менеджмент – 139 600 рублей. Стратегия инвестиций консалтинг – 121 тысяча.
1: Бизнес-пятница.
0: 77% россиян хотя бы раз в жизни продавали личные вещи. По данным опроса платформы Авито, первую продажу большинство респондентов совершило взрослыми, им было больше 23 лет. 17% продали первую вещь, будучи студентами, и четверть оказалась предприимчивыми подростками. Чаще всего первой проданной вещью была одежда либо техника. 7% продавали книги и учебники, а 6% – что-то из категории хендмейд. В среднем с первой продажи опрошенным удалось заработать 2200 рублей. Результаты опроса публикует портал Банки.ру. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
3: Реклама.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
9: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
10: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая. Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
9: Поддержи любимый «Урал».
10: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
11: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
12: 2026 год.
11: Екатеринбург, 0+.
13: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
14: Повтор программы.
15: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
16: В студии Павел Рубцов, на связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
17: Доброе утро.
16: Во-первых, у нас там на Комсомольской продлили закрытие движения из-за ремонтных работ на Калине.
17: Стрелы, ну, до 18.

0: сдвинули чуть-чуть вправо, ну, чуть-чуть. Вроде как до 18-го пока мая, ну, на несколько дней, надеюсь. И, ну, мне-то все равно, я там не езжу. А вот люди, которые передвигаются сейчас и по Калине, и на Малышевском мосту, ну, то есть жители ЖБИ, они страдают все-таки от этих перекрытий, от всех.
1: Там сложные, да.
0: Есть еще новости с дорог. Екатеринбургские водители делали неприятные открытия, пишет портал Е1. Их стали штрафовать за езду по выделенным полосам на проспекте Космонавтов. Цитата от одной из читательниц. Заработали камеры по Космонавтов на участке от кинотеатра «Заря» до ТЦ «Омега». Получила штраф в начале мая. Штраф составляет 250. Ну, со скидкой получается 1687.
1: Да, именно так. Сейчас скидки неровные такие, поэтому
0: четверть.
1: Суммы получаются такие интересные, да, которые незапоминаемые совершенно. Ну, слушай, еще не надо выезжать на выделенную полосу, если она обозначена, если она есть, и тогда
0: она
1: не
0: давно
1: будет
0: обозначена. Вопросов,
1: да.
0: Просто камеры появились, и теперь, наверное, люди поймут, что там выделенная полоса. У нас же были такие варианты. На Щербакова точно так же люди ездили, не думая, что там выделенная полоса. Ну, как бы видно, знак видно, полосу видно, а камеры нет.
1: Некоторые же рано или поздно считают, что очень надо, да, вот, а если очень надо, то можно иногда и что-нибудь нарушить, вот, и как раз камеры способны контролировать этот процесс.
0: Давно обещали, но все включили, в конце концов, конечно, не было такого объявления красочного, а вот сейчас у нас камеры заработают, но давно предупреждали с прошлого года, что там будет камера на выделенную полосу, так что предупредили и мы тоже, в конце концов, чтобы вы не получали излишние штрафы. Но вообще, действительно, надо соблюдать правила дорожного движения. К другим темам перейдем, уже федерального масштаба. И о будущем поговорим немножко. «АвтоВАЗ не исключает вероятность создания беспилотного автомобиля в будущем», заявил глава компании Максим Соколов на полях 10-го съезда Союза машиностроителей. Конечно, почему бы и нет, это цитаты. Весь мир двигается в беспилотность, и уже несмотря на то, что «АвтоВАЗ» традиционно представляет автомобили в сегменте «Б», то есть класс компактных автомобилей, или, тем не менее, даже в этом сегменте элементы беспилотности уже присутствуют даже в наших сегодняшних машинах. Так что будем развивать, возможно, а может и нет.
1: Да, слушай, элемент беспилотности действительно присутствует сейчас во всех практически сегментах, да? Ну, что такое элемент беспилотности? Это, во-первых, адаптивный круиз-контроль тот же самый, да? Это один из элементов. Это система удержания в полосе, допустим, когда ты можешь там включить кнопочку заветную, да, и она тебя будет удерживать в полосе, если там при необходимости подруливать будет. Это автоматические системы торможения. Это тоже к системам беспилотности относится. Это предупреждение о ударе сзади, например. Да,
0: вот. То есть все, что вот автомобиль делает без
1: истории
0: водителя?
1: Ну, примерно, примерно да. Вот. И при этом вообще принято выделять несколько точек в навигаторе, автомобиль едет сам, да, он следит за сигналом светофора, он едет в пробке за тебя, он поворачивает.
0: Это вот китайские надо, такси вот эти, где в Ухане там, которые столкнулись недавно.
1: Ну, в китайские, количестве. Американские, да, вот технологии такие, они присутствуют, действительно, и вот то, что АвтоВАЗ не исключает, ну, это же мировая тенденция, да, нужно же как-то следовать мировым тенденциям. Пока, по-моему, на АвтоВАЗе вообще ничего такого нет. Да? Вот у нас же нет даже в самой максимальной комплектации условно Лада Веста, да, самый дорогой автомобиль АвтоВАЗа, адаптивного круиз-контроля, например, или система автоматического торможения. Вот таких систем просто нет.
0: А что делали, вот показывали на Иннопроме какие-то разработки, но это не АвтоВАЗовские, а НАМИ, кажется. Ну, правда, они на Весту ставили, вот на крышу какую-то там систему, которая должна была позволить как-то
1: Это делали как раз беспилотное транспортное средство, фактически ставили вот систему, называется она ЛИДАР. Вот эта система, которая считывает вокруг себя там все объекты инфраструктуры, все транспортные объекты, движущиеся и недвижущиеся, да, и вот и математическая модель строится, вот как автомобиль должен себя вести для того, чтобы с ними не столкнуться. То есть, ну, да, такие разработки были, но, опять же, это разработки, не идущие в серию, да, это
0: ну
1: просто
0: да,
1: там,
0: да,
1: на конкретный автомобиль поставили такую систему и все, да.
0: Кстати, на этом самом форуме Максим Соколов передвигался теперь на Ауре. Не на Мерседесе, ну, видимо, получил долю хайпа.
1: Ошибки хейта, были точнее учтены, да.
0: И теперь на Ауре передвигался, на всякий случай, чтобы потом не было вопросов без

0: автоматических каких-то вещей. Если мы говорим про автоматизацию автомобиля, то по сообщению российской газеты, компания Ford запатентовала систему, которая позволяет припаркованному автомобилю избегать повреждений на парковке в автономном режиме без участия водителя. Согласно патенту, речь идет о инновации, о инновационной технологии с этой целью, чтобы обнаружить, ну, технологию обнаружения движущихся объектов. Неважно, это тележка у супермаркета, этот самокатчик какой-нибудь, просто человек. И другой автомобиль. То есть все, что движется. Так вот, используют внешние видеокамеры, датчики и соответствующее программное обеспечение. Обнаружив опасность, электронный помощник задействует один из четырех алгоритмов. Поддержание холостого хода, готовность, предупреждение и уклонение. То есть там в процентах, если до 10% он просто заводится и ждет, и смотрит, куда пойдет.
1: Выжидает.
0: Вот это, да, выжидает. Потом начинает готовиться, он под системы включает. Потом он начинает орать, как я понимаю.
1: Ну, наверное, да, звуковые какие-то
0: сигналы. Уйди, уйди, я тут стою. А потом уж, когда не получается, там 90% возможности столкновения, он начинает отъезжать.
1: То есть новое чувство у автомобиля появляется, чувство страха.
0: Да, да,
1: чувство
0: опасность.
1: Чувство страха, опасность, да, опасности. Такое, ну, слушай, это ужасно, конечно. Представь себе, приехал ты в торговый центр куда-нибудь, да? Вот, там рядом всегда ездят и тележки, и машины другие, причем все это близко происходит достаточно, да? Автомобиль уехал, а ты потом ищешь его по всей парковке, куда же он там забился в угол.
0: Еще надо пятую функцию позвать владельца. Я тут должен кричать.
1: Слушай, ну, я думаю, такие функции, кстати, на самом деле уже есть. Вот если там мы говорим про тот же Ford, Ford Connect, по-моему, называется у них приложение, да, где ты можешь посмотреть в реальном времени, ну, современный автомобиль, естественно. Да, можешь посмотреть, где он находится. Ну, вот по аналогии, знаешь, вот нам привычные с каршерингом. Когда там есть кнопка, поморгать фарами, например, или там посигналить, допустим, да, то есть ты там сможешь определить, где находится автомобиль, и эта функция, она будет необходима, если автомобиль у тебя куда-то самостоятельно можешь уехать при этом.
0: Ну, думаю, это не самое сложное.
1: Вот мы тут про беспилотники, что вот, автоваз не исключает возможности, а тут вот автомобиль чувством страха уже наделили.
0: Пытаются наделить, пока запатентовали его чувство страха. Кстати, это же не только для... Вот если ДТП неизбежно или уже произошло, то камеры фиксируют. Вот эти самые камеры, они фиксируют, как произошло ДТП, и потом это в страховых разборках будет применяться как доказательство, как...
1: Ну да, сейчас автомобили камерами оснащены практически все, с штатным видеорегистратором, которые пишут там не только вперед, а камеры очень часто есть там во все стороны абсолютно, да. И это намного упростило задачу, да, когда ты приходишь, видишь какие-то повреждения, которых не было до парковки автомобиля, посмотрел камеры, все, пожалуйста, хорошо, часто видно госномер нарушителя, да, который посмел задеть, да, и потом его достаточно легко полиция находит. Да.
0: Разбираться легче. Но еще одна функция, если вот эта связь есть с другими автомобилями, если есть система, поставленная на другие автомобили, то твой испуганный автомобиль может затормозить того, кто может в тебя въехать.
1: Это, кстати, давно эту технологию именно Ford начала внедрять. Не помню, как это называется. В общем, автомобили, выпущенные после какого-то года, автомобили компании Ford,
0: да, у меня вот
1: они друг друга видят. Действительно, вот ты едешь, например, да, и передают часть параметров еще, там, насколько газ нажат, там, там, или тормоз на сколько процентов нажат. То есть автомобиль видит другой автомобиль и понимает, что делает его водитель, для того, чтобы в крайнем случае вмешаться и избежать дорожно-транспортного происшествия. Тогда вот, когда эту технологию придумывали именно Ford, да, тогда говорили о том, что нужно создать единый открытый протокол, чтобы все автомобили обменивались информацией между собой, да, ну, не только там определенной марки, да, для того, чтобы действительно движение стало безопасным. Ну, вот что-то как-то не пошло. Вот это все вот. И есть не только Ford этим занимается, на самом деле.
0: Да, я думаю,
1: есть,
0: да.
1: Есть другие марки, там те же Volvo, например, то же самое делали, да. По-моему, у Tesla есть определенные разработки такие. Но вот никак вот в единую базу-то, да, их объединить никак не могут, вот из-за каких-то mm-hmm. технических сложностей и вопросов, или вы сможете договориться.
0: Значит, я не знаю,
1: как заявки для телефона.
0: Да,
1: раньше.
0: Да, только что у меня возникла идея. Ну, обязали же в Европейском Союзе делать единые зарядки для телефона.
1: Да.
0: Надо
1: да.
0: вмешаться просто к какому регулятору, и все, и тогда все автомобили будут друг с другом разговаривать, а мы будем не нужны, ну, только как пассажиры. В конце концов, они сами между собой решат.
1: В конце концов, да, они потом и как пассажиры нас исключат. Пешком ходить будем, смотреть на них, как они красиво ездят.
0: Спасибо большое. Сегодня у нас пятница.
1: Да, пятница, поэтому не пейте за рулем.
0: Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто» от Максима Ядершова. До понедельника.
1: За безопасность. «Макс Авто».
2: Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. Главное событие этих выходных в Ельцин-центре – Ночь музеев. 16 мая подготовлена насыщенная программа и посвящена она теме досуга, как в исторической ретроспективе, так и в современности.
2: Выставки.
3: На выставке «Свободное время» в музее Бориса Ельцина и на кураторских экскурсиях по ней гости музея узнают, почему те или иные занятия становились популярными в конкретные исторические периоды 20 века. Отличался ли досуг, одобряемый и поддерживаемый государством, от того, что выбирали сами граждане? Почему в первые годы советской власти активно поддерживалось коллекционирование? Как возник самодеятельный джаз-ансамбль на послевоенной лагерной стройке в Салехарде? Какое хобби сохраняло популярность с начала 30-х и до конца 80-х годов? И почему в годы оттепели расцвел любительский туризм? Выставка проходит в пространстве «Лабиринт» музея Ельцина, и о различных хобби людей 20 века рассказывают на примере фотографий, документов, книг, журналов и различных артефактов.
2: Кроме того,
3: в медиазале Ельцин-центра завтра вечером состоятся театральные читки пьес Николая Калиды. В 19 часов это будет пьеса «Канатье», а в 9 вечера – игра в «Фанты». Пьесы читают артисты Калидотеатра и студенты театрального института. Вход на читки свободный по регистрации. Есть ограничения по возрасту 18+.
2: Концерты.
3: А в атриуме Ельцин-центра завтра также в рамках «Ночи музеев» выступят три молодых екатеринбургских коллектива, которые играют в разных жанрах, таких как экспериментальная музыка, ambient noise и инди-рок. Это группы «Сон во сне», «Японский кот» и «В лектории». Начало концерта в 20 часов, вход свободный, даже не требуется регистрация. Концерт продлится до 23:00.
2: И еще
3: один концерт состоится в Ельцин-центре в «Ночь музеев» «Ударься в музыку». Это будет выступление педагогов музыкальной студии «Гонг». Сегодня все больше взрослых открывают для себя музыку не просто как хобби, а как мощный инструмент творчества и самотерапии. Она помогает снять стресс, выразить эмоции и найти внутренний баланс, особенно когда жизнь требует перезагрузки. На встречу с преподавателями музыкальной студии «Гонг» зрителям расскажут, как выбрать инструмент, преодолеть внутренние барьеры и интегрировать занятия музыкой в свою жизнь. Концерт состоится в Зале Свободы музея Ельцина. Начало в 21:30. Вход по билету на «Ночь музеев». Он стоит 300 рублей для взрослых и 150 для студентов и пенсионеров.
2: Кинопоказ.
3: И отдельно расскажу о кинопрограмме завтрашнего дня. В кинозале покажут несколько картин из цикла «Полочное кино». В СССР нередко случалось так, что уже снятый фильм не был выпущен в прокат и ложился на полку. Поводом для запрета картины могло стать несоответствие заданной теме, расхождение с господствующей идеологией или смена политического курса в стране. Так или иначе, по воле надзорных органов, киноленты на долгие годы оказывались в фондах и архивах, а иногда даже уничтожались. Все изменилось в 1986 году после Пятого съезда кинематографистов СССР, когда была создана комиссия по возвращению полочного кино на экраны. И зрители, наконец, смогли увидеть фильмы таких режиссеров, как Алексей Герман, Александр Сокуров, Глеб Панфилов и Элем Климов. В субботу на большом экране покажут «Долгие проводы» Киры Муратовой, начало в 14 часов, «Агонию» Элема Климова, начало в 16:00 и «Одинокий голос человека» Александра Сокурова. Начало этого показа в 19 часов. Вход на все кинопоказы свободный по регистрации. Полную программу «Ночи музеев» в Ельцин-центре можно найти на его официальном сайте. Я же на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
4: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
5: Как? С английского эта аббревиатура переводится как «автомобильная компания Гуанчжоу». Как?
4: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Соцсетям могут предложить самостоятельно блокировать резонансные дипфейки. Также среди инициатив создание базы технологических угроз и введение маркировки контента, созданного нейросетями. Она должна появляться до того, как ролики, фото или тексты будут распространены. В Роскомнадзоре газете «Коммерсант» пояснили, что соцсети смогут самостоятельно контролировать быстрое распространение контента и приостанавливать его до проверки у доверенного источника. Эксперты рынка добавляют, что проблема соцсетей в том, что пока нет механизмов, которые умеют достоверно отличать ИИ-контент от авторского. В Думе Екатеринбурга предложили прогнозировать ремонт остановок городского транспорта. Это поможет спланировать траты на восстановление комплексов после нападений вандалов. Городские депутаты предложили по итогам этого года проанализировать, сколько в итоге средств будет потрачено. Вторым предложением, которое также касается остановок транспорта, стал переход на установку пластиковых витрин или антивандального стекла, которое более стойко выдерживает нападение вандалов, пишет КП «Екатеринбург». Синоптики подвели температурные итоги 14 мая. По данным телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге, среднесуточные температуры в уральской столице наконец вернулись к норме. Среднесуточная накануне составила плюс 13,9, а дневной максимум плюс 26. Ночью холоднее всего было в Тавде, где чуть выше плюс 1, а максимальную температуру днем 14 мая зафиксировали в Красноуфимске почти плюс 27. Напомню, что с 15 по 20 мая Екатеринбургу и всей Свердловской области пообещали аномально жаркую погоду с температурой до плюс 30. Переговорщики американской стороны хотят обсудить с Россией освобождение двух осужденных граждан США. Об этом сообщила CBS со ссылкой на источники. Сторонами переговоров называют Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, а с российской стороны речь идет о спецпредставителе президента Кирилле Дмитриеве. Возможными кандидатами на освобождение СМИ называют Александра Антонова, которому 66 лет, и он осужден за призывы к терроризму. Также, вероятно, обсуждение вопроса об освобождении Чака Циммермана, находящегося в тюрьме по обвинению в контрабанде оружия. Упаковка шашлыка на майские праздники этого года подорожала на 9%. Средний чек, по данным чек-индекса, составил 830 рублей. По данным аналитиков, в этом году покупатели также чаще, чем в прошлом, приобретали шампуры и мангалы. Средняя стоимость всего набора для приготовления шашлыка составила во время майских праздников 2619 рублей. Официальный доллар на сегодня 73.14, евро 86.29.
0: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
6: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов-108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
7: Итак, на предстоящие выходные синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно ясную погоду без осадков и температуру воздуха плюс 28 градусов.
0: Информация на правах рекламы.
8: Добро пожаловать в «Изумрудный Бор». Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
9: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в «Изумрудном Бору».
10: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Чем и нужно заниматься в пятницу, прямо с утра пораньше. Friday I'm in Love, Robert Smith, The Cure. Самая правильная песня на сегодняшний день, да и вообще на все времена. Да, ведь рок-арсенал. Здесь появилась Виолетта на наших студийных. Начало третьего. Пятница, 15 мая, жарко на Урале. Ну и классно провести вам предстоящие выходные. Что касается рок-календарных событий. 50 лет тому назад группа Стива Миллера, Стив Миллер Бэнд, выпускает свой студийный альбом под названием Fly Like an Eagle. И этот альбом получает премию Грэмми за главный трек. Мы с удовольствием вращаем на рок-арсенале. Ну а что касается именинников, мог бы отметить свой день рождения фронтмен группы Тото, это Деннис Фредриксон. День рождения сегодня отмечает легендарнейший британский мультиинструменталист и композитор Майк Олдфилд. Еще Дре празднует бас-гитарист манчестерского коллектива New Order, это Том Чапман. И 78-й день рождения встречает знаменитый британский новатор музыкальных идей Брайан Ино, Happy Birthday. Продюсировал очень много знаменитых артистов, в том числе ирландский коллектив U2. Одна из композиций благодаря Брайану Ино появилась на этот свет. Ultraviolet, Light My Way, U2. Именинникам привет!

конечно. Если ребенок знает, значит, глаголит истину. Ну, и об этом новозеландская группа Crowded House. Even a Child. Рок Арсенал, здесь Виолетта. На наших студийных 2 часа 23 минуты. А у меня есть итоги голосования этой недели. 10 концертных версий знаменитых композиций поджидали вашего участия в их судьбе. И вот они, результаты. Attention. Еще позавчера три концертные версии знаменитых композиций были в очень шатком положении. Но вот вы постарались, и все зальные версии остаются в радиоэфире. Ура! Дайте-ка вас всех обниму. Лучшие отметки получили Rolling Stones, композиции Start Me Up, Oasis и знаменитая «Не оглядывайся в гневе», Don't Look Back in Anger, а также Queen и нетленная We Will Rock You. Вот эти результаты скоро увидите в группе ВКонтакте. Ну и ждите ближе к вечеру. Новое голосование будет посвящено 10 новым песням. Новинки будут ждать ваше участие в их судьбе. Спасибо тем, кому не все равно то, что звучит на рок-арсенале. В продолжение очень скоро новая песня. Брайан Эдамс «Не за горами», ну а уже сейчас Guns N' Roses и Paradise City. Кажется, это про наш любимый Екатеринбург.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.

хорошая песня для тех, кто, надеется, ждет этой манны небесной, хотя на предстоящие выходные, на сегодня осадков нам не обещают. Спасительная благодать Saving Grace, Том Петти, эта композиция отметилась в Billboard Hot 100, правда, на 100-м месте, затем тихонечко поднималась на пьедесталы почета и заняла сразу же позицию номер один в чарте музыки для взрослых. Ну, что такое спасительная благодать, знают те, у кого имеется опыт. Том Петти эту композицию 20 лет тому назад выпускал в альбоме Highway Companion в качестве соавтора этой песни, и в альбоме выступил не кто-нибудь, а его большой друг Джефф Лин. У нас впереди Led Zeppelin, будет Джо Бонамасса, а в рубрике «Национальный продукт» Гарик Сукачев, Бригада С. Сегодня в 9 часов вечера приглашаю не пропустить наш полезный час. Тема свободная, интересной музыки, которая еще не звучала на рок-арсенале, будет предостаточно. Ждем всех желающих послушать. Мы старались, за все и ответим. Давайте, дорогие археологи. Кстати, тема следующего выпуска будет тоже свободная. Вступайте в наши археологические ряды. Всегда найдете подробности программы, все выпуски, адреса, пароли, явки, где в группе ВКонтакте. Здесь Виолетта, все рок-н-ролльные. Ну а уже сейчас Скорпионс в продолжении нашей музыкальной программы. Does anyone know? Про то, что в этой жизни знать все.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Итак, на выходные синоптики обещают переменную облачность. Завтра в субботу возможен небольшой дождь и температура воздуха в течение выходных плюс 28 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
4: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
3: 30 лет опыта – это гарантия.
4: 30 квартир – твой шанс. Квартал «Комфорт» класса «Сибирская Калина».
3: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
5: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

качестве сингла в прошлом году выпустили этот мощнейший боевик «Unraveling» британская симфогруппа «Muse». Ну, 26 июня этого года вместе с этой композицией заценим их новый альбом под названием «Wow Signal» в поисках внеземных цивилизаций. Ну, во всяком случае, так проецируют содержание своей пластинки «Muse». Сами же и спродюсировали «Ждем». Всем горячие пламены, это рок-арсенал здесь, «Виолетта». Отлично провести выходные. Завтра все-таки дождик небольшой на Урале обещают, но плюс 28 в субботу и воскресенье. У нас порадуют Sting, Джордж Харрисон след, и уже сейчас самое знаменитое красивое прощание с иллюзиями. Goodbye, Yellow Brick Road. Одна из красивейших песен в его обширной дискографии. Сэр Элтон Джон.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
1: Песня, которую я хочу вам представить,
2: с оригинальной скрипкой.
0: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
6: Угарина по 320-665-80-017-95-74.

конечно, когда на уме только любовь, счастье, значит, где-то тоже близко. Джордж Харрисон, Got My Mind Set On You, отличных выходных. Заглядывайте почаще в нашу группу ВКонтакте. Очень скоро появится у нас новая десяточка для голосования. Все это новые песни. Ну и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Будет что, как не тавтологично это звучит, заценить. Fatboy Slim, Гэри Мур, Билли Айдол в продолжении нашей музыкальной программы. И уже сейчас сегодняшний именинник, день рождения сегодня отмечает легендарнейший британский мультиинструменталист, автор-композитор Майк Олдфилд. Его самое известное произведение «Moonlight Shadow» мы, конечно, держим в подкорке, а я предлагаю вам композицию, которая вошла в его пластинку «Man on the Rocks» 2014 года. Майк Олдфилд, произведение «Колесница», «Chariots». Вокальную партию безупречно исполнил вокалист группы «Struts» Люк Спиллер.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

Тот самый рокер, у которого все по-честному, Билли Айдол и горькая таблетка. Сладкой таблетки не бывает в этой жизни, разве что сладостные последствия от ее употребления. Но все это иллюзия. Один из тех музыкантов, который давно уже с этим справился и продолжает уверенно пополнять свою крутую дискографию, Билли Айдол. В продолжении у нас то ли еще будет Stray Cats, Red Hot Chili Peppers, Питер Гэбриэл, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Кино», песня «Кукушка» в версии 2021. Здесь Виолетта. Классной пятницы желаю, распрекрасных выходных. Ну, а уже сейчас классика. Песня, которая выходила в 97 году. Молодые тогда еще, им было по 25. Грэм Лайл и певец Конор Ривз выпустили. Но знаменитая эта композиция стала именно в его версии. Джо Кокер и сын моего отца.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Кибермошенники атакуют школьников перед началом единых госэкзаменов. Об этом предупредили в Роскачестве. Сначала аферисты предлагают купить ключи к успешной сдаче экзамена, а затем за дополнительную плату пройти ускоренный учебный курс. В Рособорнадзоре отметили, что утечка экзаменационных материалов невозможна в принципе. Основной период ЕГЭ в этом году начнется 1 июня. На Среднем Урале активизировались гадюки. С начала мая покусали уже троих светловчан. Все пострадавшие своевременно поступили в областной центр острых отравлений. Один пациент уже выписался, две женщины проходят лечение. Специалисты предупреждают, что в случае укуса нельзя накладывать жгут, делать насечки, поить пострадавшего алкоголем, прижигать укус или отсасывать яд. Необходимо промыть место укуса проточной водой, наложить чистую салфетку, принять обезболивающие и антигистаминные, вызвать скорую, ну или самостоятельно добраться до больницы. В Москве сегодня простились с Владимиром Молчановым. Церемония прошла в церкви Космы и Дамиана. Проститься с известным телеведущим пришли его коллеги, в том числе Константин Эрнст, Владимир Познер, Александр Любимов, Елена Ханга и многие-многие другие. Владимир Молчанов умер 11 мая в Москве, ему было 75. Молчанов был автором и ведущим программы «До и после полуночи», различных утренних передач и других шоу на телевидении. С фасада мэрии в Екатеринбурге сегодня днем упало несколько кирпичей. Часть фасада у главного входа огородили. На место оперативно прибыли специалисты. Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург главное» успокоил горожан. Мэрия не разваливается, как написали некоторые СМИ. Упало несколько кирпичей с парапета колонны. Обследование уже было, и на этот год уже выделено финансирование. В проблемных местах натянут противоаварийные сетки. Работы начнутся немедленно после выдачи разрешения органами госохраны памятников архитектуры. Закончить ремонт планируют до 3 августа, сообщили в мэрии, передает «Новый день». В Екатеринбурге презентовали полную программу 3-го фестиваля мотокультуры, музыки и спорта движения. Он пройдет с 5 по 7 июня в центре Екатеринбурга и в музейном комплексе в Верхней Пышме. В этом году состоится первый в мире женский мотофорум. Еще одним нововведением станет перенос трассы для кубка по суперэндуро с улицы 8 марта в исторический сквер. В акватории Верхосецкого пруда пройдут всероссийские соревнования по водным видам. Это аквабайк, гидрофлай и другие. На соревнования приедут сильнейшие спортсмены мира и России. Главный день фестиваля, 6 июня, по традиции начнется с мотопарада из Верхней Пышмы в Екатеринбург. Вход на площадке фестиваля в Екатеринбурге бесплатный. Доллар 73.14, евро 86.29.
2: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш 1».
1: Итак, на выходные синоптики обещают переменную облачность. Завтра в субботу возможен небольшой дождь и температура воздуха в течение выходных плюс 28 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш 1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш 1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.

Addiction, группа «Планеты», «Jane's Addiction». Ну и та самая композиция, которая гарантирует вам не заморачиваться ответами на чьи-то дурацкие вопросы. Да потому, just because, вот и все. Всем горячие пламены, это рок-арсенал здесь, Виолетта. Отлично провести предстоящие выходные. И, кстати, вот сейчас можно рвануть и оценить по достоинству новые песни, которые стремятся в нашу активную радиоротацию. Найдете по традиции в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». 10 новинок. Так что спасибо тем, кто расставит свои музыкальные приоритеты в очередной раз. Очень скоро блюзовый шик Дон Уайт и Эрик Клэптон будут Бон Джови. Ну а уже сейчас та самая вдохновляющая все наши с вами желания хором и сразу классика Queen. I want it all.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу в 21.00 в эфир Арсенала выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе Арсенала ВКонтакте.
1: Со своей стороны сегодня представляю
2: с одноименного альбома 1971 года.
0: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарин ИП 320-665-80-017-95-74.
8: Полчаса без рекламы. Рок-н-ролл.

1977 года, одна из ранних работ Джима Моррисона. Эта песня для очень способных прогуляться эстонадой по лунному свету, как минимум в предстоящие выходные, Moonlight Drive. Doors, композиция с альбома Strange Days, отметилась, кстати, и в кинематографе, например, в картине «Двухполосное шоссе». Фильм выходил в 1971 году на экраны, причем на той же неделе, когда умер сам Джим Моррисон. У нас продолжение «Ловите все по-настоящему». YouTube с новинкой будут Dire Straits, а еще Eagles зажгут. И уже сейчас большие мастера компрессовать тонко организованную лирику в модный саунд 21 века. The Killers про то, что просит душа, должно быть у тебя в наличии как минимум в предстоящие выходные. Да ведь The Killers, My Own Sounds Warning.

прекрасное сопроводительное. Лишний раз не переходить в отношениях на ультразвук. Get over it. Краткое содержание. Да успокойся. Иглз, самые крылатые гармонии планеты только что для предстоящих ваших выходных, ну и вечера сегодняшней пятницы в 9 часов. Не пропускайте свежий выпуск программы «Полезные ископаемые». У нас будут и громкие имена, и абсолютные раритеты в нашей программе. А в финале прозвучит особый респект к творчеству Петра Мамонова. Все секреты раскрывать не буду. Слушайте в 9 часов вечера наши свежие раскопки. Мы старались. Ну и вступайте в наши ряды, которые, кстати, пополняются. И это не может не радовать. Вступайте в наши археологические ряды. Отыскивайте музыку, которая еще не звучала на рок-арсенале. И которой, может быть, не хватает как раз в нашей активной радиоротации. Ну, все варианты ваши креативные рассмотрю. Присылайте на адрес мойвилкасобака@rockarsenal.ru. Ну и сегодня в 9 вечера ждем всех желающих послушать, что интересненького мы раздобыли. Впереди Foo Fighters, чей видеоклип зависает в нашей группе ВКонтакте. Слабонервным лучше не смотреть. Ну а дальше музыкальную программу продолжит австралийская группа Crowded House. Будут Deep Purple в рубрике «Сделано на Урале». Группа Настя. Здесь Виолетта. Отличной пятницы желаю. Майкл Хатчинс. Категоричная. Не надо спасать меня.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы. Уникум «Черри».

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. Тео Ноли доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца мая текущего года.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Итак, на выходные синоптики обещают переменную облачность. Завтра в субботу возможен небольшой дождь и температура воздуха в течение выходных плюс 28 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
4: 30 квартир в новой очереди Сибирской Калина от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
3: 30 лет опыта – это гарантия.
4: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
3: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
5: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Давно понятная без перевода эта песня «Somebody to Love». Конечно, уж лучше случайная встреча, чем перегретые ожидания, да ведь? Брайан Адамс «Somebody» для тех, кто планирует как минимум сегодняшний вечер. Это рок-арсенал, здесь Виолетта, а на наших студийных уже начало шестого. Впереди Джимми Хендрикс, парни из коллектива «Вега», будут «Роллинг Стоунс». Ну и заглядывайте в группе ВКонтакте, есть что заценить. Повторюсь, десяточка новинок поджидает вашего участия в их судьбе. Я поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня празднует вместе с вами. 54-й день рождения сегодня встречает франко-британский музыкант, продюсер, автор, композитор. Известен как басист группы New Order, а также является участником и основателем группы Shadow Party. Вот, кстати, интересный момент. Можно заценить их дискографию, если, конечно, найдете. Том Чапман, Happy Birthday, с его участием New Order, и самая дружеская песня от нас для вас.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
1: Песня, которую я хочу вам представить,
2: с оригинальной скрипкой.
0: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: УГРН 320-665-80-017-95-74.

Конечно, в половине шестого вечера уже пора зажигать «Dancing» на все времена, гарлемский шаффл от Rolling Stones. 10 июля ждем их новую пластинку «Иностранные языки» с участием Пола Маккартни. Там появится и Роберт Смит. Для меня это вообще особенная интрига. Ну, я уже не говорю, что Чет Смит, Стив Вейнвуд порадуют своим участием в этом релизе. Сами музыканты говорят, что это будет альбом разножанровый, от кантри музыки до танцевальных идей, даже будут баллады и панк-рок. Ну, в общем, сюрпризы нам готовят роллинги. А сегодня вечером в 9 часов в программе «Полезные ископаемые» появится песня от коллектива, которую вы еще не слышали на рок-арсенале. Так что ждем всех желающих. Новинка очень скоро в продолжении нашей музыкальной программы. Впереди Элис Купер, и уже сейчас однозначно для очень способных читать чужие мысли «The Killers», их нетленная

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версия песни «Яротам» самой веселой группы Свердловского рок-клуба «Водопады» имени Вахтанга Кикабидзе. Исполняет казанская группа «Волга-Волга».

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
6: This is Alice Cooper in Detroit. Let's keep fighting. Don't give up.

честно, и любвеобильный блюз. Все это композиции в признании. Ain't nobody, никто, кроме меня, не будет любить тебя так, как я. Гэри Мур, одна из ярчайших фигур блюз-рока на все времена. Ну, а в продолжении нашей музыкальной программы «Лучшие по традиции» Genesis, Serge Tankian в рубрике «Национальный продукт», группа «Кафе». Здесь Виолетта, я желаю классного настроения. Летнего уже практически. Жарко завтра на Урале. Правда, небольшой дождик завтра тоже обещают. А это Майлз Кейн. Песня «Беспокойное дитя». Ну, для тех, кто готовится уже к ЕГЭ. Troublesome. Удачи вам, ребята.

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
2: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: 17 мая, воскресенье, 19:00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джойпаба. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч. И с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка – все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фани Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая, воскресенье в 19:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер Джейку в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Информация на правах рекламы.
2: «Уником» представляет новинку «Джейку J6». Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать Джейку J6? На Росточной. В «Уником» отличные условия. Это точно. Новый Джейку J6 от 2 050 000 рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются. «Уником» остается с вами. Приезжайте. Росточная 38.
3: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: персонал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый вечер. В России с 2020 года заблокировали 133 тысячи сайтов за нелегальную продажу лекарств, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Росздравнадзор. В ведомстве заявили, что мониторинг продажи лекарств в интернете ведется с начала пандемии коронавируса. Как показала статистика, число недобросовестных продавцов не сокращается. Две трети случаев связаны с продажей незарегистрированных препаратов. Росздравнадзор сотрудничает с ассоциацией компании интернет-торговли для оперативной блокировки нелегальных ресурсов. Депутаты Екатеринбургской гордумы 19 мая рассмотрят вопрос о переносе Дня города. Ранее сообщалось, что празднование 303-го дня рождения Екатеринбурга впервые за 40 лет пройдет не в третью, а в первую субботу августа. Павла Гусева, который устроил смертельное ДТП на Эльмаше, отправили в колонию на 5 лет. Авария произошла рано утром 15 августа прошлого года на пересечении улиц Фронтовых бригад и улицы Бабушкина. Гусев промчался на красный сигнал светофора на своей Мазде и сбил 63-летнего мужчину. Пострадавшего увезли в больницу, где тот скончался от травм. При этом Гусев был пьян. Суд признал его виновным. Наказание он будет отбывать в колонии поселения. Об этом сообщили в прокуратуре, на которую ссылается Е1. Лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунец и группа «Аня» из Питера объявлены хедлайнерами фестиваля «Уральская ночь музыки». Они выступят на сцене «Рокот стадиона». Среди ранее названных хедлайнеров группы «Чайф», «Сова», «НЛО», «Юля Савичева» и другие. Аэрофлот объявил о возобновлении с июня регулярных рейсов в Арабские Эмираты. Полеты Москва-Дубай будут выполняться раз в сутки, а с июля количество рейсов увеличится вдвое. Студия Amazon MGM начала поиск актера на роль нового Джеймса Бонда. Он будет играть агента 007 ближайшие несколько лет. Детали кастинга никак не комментируют, но обещают незамедлительно объявить поклонникам имя, как только героя найдут. Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в мировой прокат в 2028 году. Режиссером выступит автор «Дюны» Дени Вильнёв. Съемки намечены на 2027. Доллар 73.14, евро 86.29.
1: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавта 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
6: Итак, на выходные синоптики обещают переменную облачность. Завтра в субботу возможен небольшой дождь и температура воздуха в течение выходных плюс 28 градусов.
1: Информация на правах рекламы.
7: Добро пожаловать в «Изумрудный Бор». Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
8: В мае умножаем материнский капитал в два раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в «Изумрудном Бору».
9: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Please me, пожалуйста, порадуй меня. Ну, ожидание радости – это уже радость, а уж Beatles – это радость вдвойне. Да, ведь одна из тех композиций, которая прям раскрасит сегодняшний вечер для тех, кто надеется и ждет. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Ну, а у меня подборочка для вас, что надо, будут Muse, Роберт Плант впереди. И одна из тех песен, за которую, помнится, вы отдавали дружно голоса уже сейчас. Шотландская автор-исполнительница, гитаристка Кейт Данстелл с песней «Внезапное прозрение», «Suddenly».

0: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ух ты! Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: 17 мая, воскресенье, 19:00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джойпаба. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч. И с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка – все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фанни Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая, воскресенье в 19:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

секунды, а пока жизнь мчится, и ты в пути, и любовь оказывается случайно за бортом. Ну вот, краткий сюжет этой великолепнейшей композиции. Роберт Плант, «Big Log». Эта песня вошла в его пластинку 83-го года. «The Principle of Moments». Принимали участие многие знаменитости, в том числе на барабанах сыграл не кто-нибудь, а Фил Коллинз. У нас впереди новинка от Poets of the Fall. Дэвид Гилмор порадует, будут Maroon 5. Ну, а уже сейчас песня, которую вы поддержали, «Kaiser Chiefs», и тоже зажигал галочкой «We're burning in flames».

0: «Внимание, внимание!» — говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу в 21.00 в эфир «Арсенала» выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и, что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе «Арсенала» ВКонтакте.
1: Со своей стороны сегодня представляю
2: с одноименного альбома 1971 года.
0: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарина по 320-665-80-017-95-74.

Это их известная песня «Подкаблучника». Она держит меня в напряжении. Появилась благодаря заметке продюсера, который заглянул во время записи этой композиции к музыкантам из ZZ Top и сказал: «Ребята, держим, держим в напряжении. Got me under pressure». Так и появился этот суперхит. Ну, я надеюсь, и расслабиться мы с вами сможем уже в выходные. Да, ведь классно провести пятничный вечер в компании лучшей музыки. Клэптон, Джон Майер в тандеме будут R.E.M. еще. Игги Поп здесь, Виолетта. Здорово, что с нами. Для тех, кто к диалогам всегда готов, Coldplay с песней «Давай поговорим».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герои блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Итак, на выходные синоптики обещают переменную облачность. Завтра в субботу возможен небольшой дождь и температура воздуха в течение выходных плюс 28 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
4: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
3: 30 лет опыта – это гарантия.
4: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
3: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
5: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Миша и Миша, это было предупреждение каждому встречному, поперечному. Сердце не открывай, как минимум в выходные. Hide your heart. Kiss, эту композицию написали Пол Стэнли, Дезмонд Чайлд и Холли Найт. И, кстати, Kiss исполнили ее гораздо позже. Первой исполнительницей этого произведения стала британская певица Бонни Тайлер и включила в одноименную пластинку «Hide Your Heart». Отдельный привет тем, кто параллели проведет, послушает эти две версии. Ну, а в продолжении на рок-арсенале будут Deep Purple, еще Beatles порадуют. Здесь Виолетта. Всем классного вечера желаю, отличных выходных. Если уже придумали, чем будете заниматься, вот вам песенка от ребят из коллектива «Вомбатс». Все, наконец-то я решил. I think my mind has made its mind up.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
1: Песня, которую я хочу вам представить,
2: с оригинальной скрипкой.
0: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный центр автошинедисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден» Лесли Романовна.
7: УГРН ИП 320-665-80-017-95-74.
8: Hi there, my name is Ian Gillan from Deep Purple, and here is our song on Radio Rock.

0: Эта песня была записана, конечно же, в эпоху хиппи, 68-й год, Beatles и Revolution. Это уже настоящий хард. Одна из тех композиций, которая наверняка в ком-то уже выключила этот стереотип, что Beatles — это песенки про любовь. Классного настроения. Что касается музыки, которая удивляет, в 9 часов вечера не пропускайте наши свежие раскопки в программе «Полезные и ископаемые». Интересно будет всем тем, кто любит новые впечатления. Впереди новинка Оззи Осборна, еще Whitesnake. Ну а уже сейчас песня, которую вы отдавали совсем недавно свои голоса, легендарнейший Джонни Кэш, знаменитое произведение ирландского коллектива U2. One.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

0: реклама.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
5: 17 мая. Воскресенье. 19:00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джойпаба. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч. И с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка. Все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фанни Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая. Воскресенье в 19:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
6: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

Британские мелодисты главным инструментом в своей дискографии сделали клавишные фортепиано, кин и песня «Living So Soon». Уходишь так быстро, ну, пора и часть знать, это я про себя. Ну, а что касается наших планов, лучшая музыка, любимая, не пропускайте. Очень скоро в рубрике «Сделано на Урале», «Наутилус Помпилиус», ну, а уже сейчас Гэри Мур и «Чистосердечное» буду ждать «Holding On». И на этих душевных нотах машу вам кисточкой. Надолго не прощаюсь. Услышимся в 9 часов вечера в программе «Полезные ископаемые». Здесь была Виолетта.

0: от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования. Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: персонал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый вечер. На Среднем Урале объявлена высокая пожарная опасность. Риск повышается из-за аномальной жары. В отдельных районах ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Это 4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале, сообщает «Уралгидромет». Предупреждение действует с 15 по 19 мая. По данным авиалесоохраны, на сегодняшний день в Свердловской области лесных пожаров нет, однако с начала сезона зарегистрировано уже 50 возгораний, а площадь выгоревшего леса составила 477 гектаров. Это самый большой показатель среди всех регионов Уральского федерального округа, сообщает «Новый день». С фасада мэрии в Екатеринбурге сегодня днем упало несколько кирпичей. Часть фасада у главного входа огородили. На место оперативно прибыли специалисты. Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное» успокоил горожан. Мэрия не разваливается, как написали некоторые СМИ. Упало несколько кирпичей с парапета колонны. Обследование уже было, и на этот год уже выделено финансирование. В проблемных местах натянут противоаварийные сетки. Работы начнутся немедленно после выдачи разрешения органами госохраны памятников архитектуры. Закончить ремонт планируют до 3 августа, сообщили в мэрии, передает «Новый день». В Москве сегодня простились с Владимиром Молчановым. Церемония прошла в церкви Космы и Дамиана. Проститься с известным телеведущим пришли его коллеги, в том числе Константин Эрнст, Владимир Познер, Александр Любимов, Елена Ханга и многие-многие другие. Владимир Молчанов умер 11 мая в Москве, ему было 75. Молчанов был автором и ведущим программы «До и после полуночи», различных утренних передач и других шоу на телевидении. Лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунец и группа «Аня из Питера» объявлены хедлайнерами фестиваля «Уральская ночь музыки». Они выступят на сцене «Рокот стадиона», сообщили организаторы. В прошлом году Сергей Бабунец также был хедлайнером фестиваля. Мероприятие завершилось акцией «Свет» под песню «Луч солнца золотого» в его исполнении. В этом году финальную песню будет петь Чайф. Среди ранее объявленных хедлайнеров также группы «Сова», «Ягода», «Смешбэнд», «Пицца», «НЛО» и певица Юлия Савичева. Борцам из России вернули право выступать на турнирах с флагом и гимном страны. Спортсменов допустили на соревнования без ограничений во всех возрастных категориях. Решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. С февраля 2025 года россияне выступали на взрослых турнирах под флагом Объединенного мира борьбы. В январе 2026 спортсменам в возрасте до 24 лет позволили участвовать в турнирах под флагом и с гимном. Доллар 73.14, евро 86.29.
3: Информация на правах рекламы.
4: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: реклама.
1: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3. 17 мая, воскресенье, 19:00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джой Паба. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч, и с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка – все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фани Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая, воскресенье, в 19:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал». «Рок-Арсенал».

0: This is Rock and Roll Radio.
1: Rock Arsenal. 104,5 FM. Rock Arsenal.

0: 2 050 000 рублей.
1: Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования.
0: Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38.
2: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амо ДЦ5.
3: Новые релизы на Рок-Арсенале.
4: Бронепоезд под названием «Роллинг Стоунс» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: Протопанка, Motor City 5, американская уловка, The American Ruse, нынче это называется сделка, как бы, да, их взгляды на мироздание, на политику, все это в дебютном альбоме 69-го года Kick Out the James. Motor City 5 открывали наш полезный час, здесь появилась Виолетта, сегодня в нашем выпуске много эклектики, самой разнообразной музыки, так что спасибо вам, дорогие археологи, за раскопки, от меня кое-что интересное тоже будет, вот Алексей Басов у нас в отпуске, но просил поставить композицию, я обязательно это сделаю. Пишите в чате на сайте rockarsenal.ru свои впечатления, вступайте в наши ряды, те, кто нас слушает. Ну и наша благодарность общая спонсору ИП Норден Лесли Романовна, специализированный шинный центр «Медведь». Ну все, погнали, яркие новые впечатления вам уже обеспечены. Сейчас слово передаю нашему зачетному археологу Андрею Коплеров. Андрей, привет.
1: Здравствуйте всем. Виолетта, привет. Итак, предлагается песня «Льется дождь», группа Rolling Stones, выпуск 2005 года, кратко. Идет дождь в сером грязном городе, и мы занимаемся любовью, а телефон продолжает звонить. Все в восторге, Мик Джаггер и Кит Ричардс, «Rain Fall Down».

Доброго вечера всем. Виолетти лично от Михаила из Костромы, Казахстан. Фанкуем? Второе название группы Soul Vibration, которая существовала в 70-е годы, о которой сейчас пойдет речь, семья Прауд. И они на самом деле были семьей. Группа состояла из Оскара Прауда, Бобби Прауда, Рея Прауда-старшего и солистки Жизель. Группа просуществовала совсем недолго и распалась после того, как Жизель заключила контракт с Мэрилином Келли и стала сольной исполнительницей. Группа запомнилась зрителям использованием своих композиций соула, фанка, джаза. Именно поэтому их альбомы переиздаются до сих пор. Ну а я предлагаю слушателям их фанковый стандарт The Damn Soul Music с переиздания альбома 2008 года.

Здравствуй, Рок-Арсенал. Здравствуй, дорогая Виолетта. Сегодня послушаем трек с альбома Switch 75-го от Золотой Сережки, который фанаты группы встретили довольно холодно. Но есть в нем одна жемчужина. Один крохотный трек тащит на себе весь альбом. Невероятно грубый риф и рваные развязанные вокальные партии. Как только ты решил, что ты на коне, ты падаешь. С вами был ваш Владимир Потапов, Golden Earring, Wolf из Arroyo.

Мне тоже очень понравились строчки в этой песне. Когда ты думаешь, что наконец-то падаешь. А потому что любовь — это Родео. Golden Earring. Владимиру большое спасибо за эту раскопку. Ну а в продолжение у нас очень скоро Валерий. Аннушка, какой комментарий прекрасный представит к песне, которая точно оживит обстановку. Гараж из 60-х. Не пропустите, впереди у нас будет чуть ли не рок-оперное произведение, сделанное в Италии. Постарается Денис Чернышов. Ну а я предлагаю вам заценить свежее произведение 2026 года. Британская группа Squeez. 50 лет тому назад мечтали написать концептуальный альбом о клубе, в который хотели пойти, но денег не было. А вот в 2026 году этот альбом у них вышел. Называется Trixis, название вымышленного клуба. Ну, клуб у нас с вами только один, программа «Полезные ископаемые», так что оставайтесь.

вечер, Виолетта. Добрый вечер, уважаемые поклонники хорошей музыки. В 1991 году была организована группа Easy Living. Организовал ее Ханс Циллер, который ушел из Bonfire. Альбом был встречен на ура поклонниками, но дальше дело не пошло. Мы слушаем песню Body Talk.

0: реклама.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Нортон Лесли Романовна».
4: УГРН 3-2-665-80-017-95-74.

Добрый вечер, дорогие археологи. Добрый вечер, Виолетта. На связи Анна, город Екатеринбург. Предлагаю вашему вниманию трек из 1966 года, записанный в прекрасной Калифорнии группой The Seeds. Песня «Pushing Too Hard» в жанре гаражного рока посвящается всем, у кого кончились длинные выходные, а впереди сессия, работа, рутина, да и картошка сама себя не закатает.

Добрый вечер, любители ископаемых. Добрый вечер, Виолетта. Говорят, когда итальянцы играют рок, у них все равно получается опера. Надо будет это еще проверить. Ну а сегодняшний участник подтверждает тезис. Поэт и композитор Сальвадоре Скудери, он же Бака Джи Сильенцо, работал с разными группами, а с прошлого года решил заняться сольными работами. Давайте знакомиться. Бака Джи Сильенцо. Неле мани ун дипинто.

Боже, какая красота! Ну, этой композиции имеется дальнейшее продолжение. Я думаю, что 4,5 минуты – это как раз то самое время, когда можно влюбиться в эти экспериментальные идеи, явное дыхание прогрессив-рока. Денису Чернышову низкий поклон. Я не знала об этом исполнителе. Теперь запишу себе в подкорку Сальвадоре Скудери, и он же Бако де Силензио, если я правильно перевела. Композиция называется «Картина в руках». Ну, конечно, музыка – это та же самая картина, потому что включает у нас личный визуал, согласитесь. Полезно ископаемое здесь Виолетта. Потираем руки, что у нас будет впереди. Глеб – единственный археолог, который в прошлом выпуске программы «Полезно ископаемое» отгадал мою спонтанную загадку, узнал Дэвида Гилмора в двух инструментальных пьесах. Так что от него будет такой подарочек. Бахнет прямо на все 104,5. Держитесь. Глеб, ну ты даешь. Ну, а сейчас передаю привет от Алексея Басова. Обещает быть в следующем выпуске. И всем тоже привет передает. Решили мы с ним обоюдно представить вам коллектив, который никогда не звучал на рок-арсенале. Американский глэм Badlands, основанный бывшим гитаристом Оззи Осборна, Джейком И. Ли, куда вошел и Рэй Гиллен, прекраснейший вокалист, мог бы отметить 12 мая свой день рождения. Ну и ловите. Группа Badlands, большие любители Led Zeppelin, сейчас вы это услышите. И произведение для рисковых, высокоходный канат, High Wire. Badlands впервые на рок-арсенале в программе «Полезные ископаемые».

Приветствую слушателей Рок-Арсенала и Виолет. В этом выпуске полезных ископаемых я хотел бы предложить композицию Hollow Man с альбома Wolverine Blues группы Anthro.

0: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
1: 30 квартир в новой очереди Сибирской Калина от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
0: 30 лет опыта – это гарантия.
1: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
0: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
2: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Полезные ископаемые на Арсенале.
4: Добрый вечер, уважаемые арсенальцы. Это Дмитрий, Санкт-Петербург. Сегодня предлагаю вашему вниманию замечательную блюз-роковую команду из Голландии «Living Blues». Была основана во второй половине 60-х. Некоторое время коллектив был весьма популярен в Европе. Слушать будем трек из их второго альбома «Wang Dang Double» 1970 года. Итак, «This is the hour».

это предложение. Прямо хочется раскинуть объятия. Бегу. This is all, пока время есть в твоей жизни. Используй его на всю катушку. Ну вот так я лично трактую этот потрясающий блюз. Living blues. Открытие для многих. Спасибо нашему замечательному Дмитрию из Санкт-Петербурга. Полезно ископаемое здесь я лето. Ну, в продолжение обещаю вам появление классных археологов. Денис Рязанов выздоровел. Мне очень понравилась эта группа. Я уже ее послушала. Дэн Пархачев представит вам композицию от легендарнейшего Лэми Килмистера с философской начинкой. Ну, а сейчас новинка этого года. Канадский коллектив 50 Photo 40 в этом году выпустили альбом под названием «Порто», куда вошла эта композиция с разбегом прямо к финишу. «Running for the fence». 50 Photo 40. Предложение от Артема.

суток всем слушателям радио «Рок Арсенал», ископателям во главе с Виолеттой отдельный привет. Открытие этой недели открыл для себя группу «Arabs in Aspic». Норвежская интересная группа. Ориентировались на творчество Black Sabbath, Pink Floyd, King Crimson. Сделали такую умопомрачительную смесь. Рекомендую всем к прослушиванию альбом 15 года «Жертва агонии твоего отца». Ну и сегодня хочу предложить вашему вниманию одну из композиций с этого альбома. Всем приятного прослушивания. С уважением, Денис.

Horse – это группа, созданная экс-басистом Deep Purple Ником Симпером, которого в Deep Purple заменил Роджер Гловер. Звучание группы очень похоже на ранний Deep Purple.

0: тот самый случай, когда не хочется потерять даже одну ноту. Валерию громадное спасибо. Это был коллектив War Horse, горящий трек Burning, ремастеринг, кстати, вариант. 70-й год, безупречная игра, так хочется сказать, дети, учитесь как надо. Не знаю, как вам, мне все понравилось в этой композиции, особенно клавиши Рика Уэйкмана. Ну, а у нас еще впереди две композиции, я, к сожалению, еще одну свою не успею включить. Время поджимает, так что не забывайте, что тема следующего выпуска у нас будет свободной вновь. Ищите, присылайте, а сейчас красоту вновь наведет наш Михаил из Кустаная.
1: Добрый вечер еще раз всем. Это Михаил из Кустаная, Казахстан. Продолжаем фанковать. За свою 60-летнюю карьеру Билли Уотон записывался и выступал с впечатляющим кругом артистов, включая Гранта Грина, Смоки Робинсона, Дэнни Хэтуэя, Глэдис Найт и многих других. Он играл на довольно редком инструменте – металлофоне. Но именно собственная музыка Уотона, записана как сольно, так и с группами, с основателем которых он был, принесла ему международную известность. Оригинальные копии его альбома «Wooden Glass» 1972 года пользуются большим спросом у коллекционеров. Ну, а мы слушаем композицию этого альбома под названием «In the Rain».

бесконечно можно слушать. И подборные аплодисменты, произведения «In the Rain», в наступающую жару в Екатеринбурге, очень подходящая тема. Михаилу огромное спасибо. Бесподобный джаз-фанк 70-х. Но я надеюсь, что финал сегодняшнего нашего выпуска вам особенно зайдет. Наши ребята, группа «Курара», сделали, мне кажется, очень уникальное прочтение песни Петра Мамонова. Группы «Звуки Му», «Транснадежность». В этом году вышел трибьют-альбом. Известные музыканты сделали свои респектабельные версии на композицию Петра Мамонова. Предложение от нашего музыкального редактора Николая Гошина, между прочим. Ну, а мне остается сказать, что следующий наш выпуск под свободные темы, так что дерзайте, ищите, присылайте мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. И наш респект нашему спонсору ИП «Норден» Лесли Романовна, специализированный шинный центр «Медведь». За всем прощаюсь ненадолго. Всех обожаю, люблю, спасибо за участие, за миксовала целый час креативной музыки.

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: продукт на Рок-Арсенале.
1: Плюс один, ноль, плюс два. Почернела зима, расцветает январь, я звоню небо. С юга ветер приполз, неспособный на берег.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104,5 FM. Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rolling Stones. Scorpions. Воскресенье.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield».

with your ear down to the ground. We want the world.